Нет, нет, я уже знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то, и мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: 104 и 1 FM. Современная музыка и золотые хиты. Радио Альфа.
1: Поцелуями нежными ли, нижними ли.

Радио Альфа 104.1 FM.

0: Альфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: Перми 7 часов утра. Вы слушаете Радио Альфа. Сейчас новости.
1: Здравствуйте. Переговоры Ирана и США в Швейцарии сорвались из-за угроз Трампа. Американский лидер потребовал от Тегерана немедленно остановить союзников в Ливане и пригрозил новыми ударами, которые, по его словам, будут мощнее предыдущих. После этого иранская сторона отказалась продолжать консультации. Тегеран заявил, что не вернется за стол переговоров, пока Трамп не извинится за свои угрозы. Помимо прекращения боевых действий в Ливане, делегация Ирана теперь еще и настаивает на выводе израильских войск из Южного Ливана. В России утвердили правила перехода на новую систему высшего образования. Правительство РФ утвердило проект по изменению уровней профессионального образования. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин. Новая система высшего образования окончательно начнет действовать в России с сентября этого года. Она полностью устранит привычные программы бакалавриата и магистратуры. Реформа связана с официальным отказом России от Болонской системы в 2022 году из-за неэффективности европейских стандартов. В 2028 году Пермский край станет площадкой для Всероссийской зимней спартакиады среди субъектов Российской Федерации, самых престижных соревнований страны. Подготовка к событию уже стартовала. На первом заседании оргкомитета стало известно, что при Каме примет состязание по 9 видам спорта. Прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье, биатлон, лыжные гонки, кёрлинг, конькобежный спорт, фристайл, сноуборд и фигурное катание. Соревнования одновременно развернутся в Перми, часа и Чайковском. В Перми спортсменов примут в том числе новые объекты – спорткомплекс «Пермские медведи» и универсальная арена на 10 500 зрителей. В пермских городских автобусах появится оборудование «Говорящий город» для незрячих пассажиров. Система позволяет незрячим людям ориентироваться и узнавать номер подъезжающего автобуса. Информацию пользователи получают на смартфон, в том числе наименование конечной остановки в этом направлении, наличие низкого пола и так далее. Система «Говорящий город» внедряется в Москве, Краснодаре, Сочи, Севастополе и других регионах России. Покупатели одной из первых «Волга К-40» не смогли на ней уехать. Машина сломалась прямо в автосалоне. Теперь оставшаяся без новой «Волги» пара путешествует на такси и ждет, что машину, на которую они взяли кредит, может быть, починят через неделю, сообщает НСН. На этом пока все новости. Доллар на сегодня 73.43, евро 84.16. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на Радио Альфа ООО «Медицинский центр «Флеболог». В Перми сейчас плюс 18 градусов, в течение дня облачно, возможен дождь, ветер восточный, юго-восточный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 24 градусов.
2: Реклама.
3: Сосед? А сосед, ты чего такой грустный?
4: Болею. Варикоз замучил. А лечиться дорого.
3: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: СМИ «Радио Альфа». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-59-1207 от 23 апреля 2018 года.
6: Для слушателей старше 12 лет.

Утро с любимой музыкой на радио Альфа. 7 часов 11 минут в Перми. 22 июня на календаре. Понедельник, и сегодня в России День памяти и скорби, поэтому без развлекательной части, только информационная составляющая. С вами Антон Нагибин. Легкого пробуждения.

0: 7.15. Вы слушаете Радио Альфа. Дорожная информация. Сейчас загруженность дорог минимальная. В краевой столице 2 балла из 10 по версии Яндекс.Карт. Но вот сервис сообщает нам о том, что на улице Вильямса Писарева, улица Карбышева, Дявинская до Логовой время проезда 7 минут. На Ласвинской 5 от Богдана Хмельницкого до маршала Рыбалка.
1: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Вена, неделя самостоятельности и нестандартных решений. Не рассчитывайте на участие других людей в ваших делах. Возможно, воспаление и небольшие травмы. Тельцы, вы почувствуете, что силы заканчиваются. Может созреть давний конфликт. Не торопите события, и все решится в вашу пользу. Близнецы, неделя удачных поездок. Командировки принесут деньги и откроют новые возможности. Возможно, смена целей или приоритетов. Раки, неделя неопределенности. Вы не сможете определиться с дальнейшими планами. Не торопитесь, нужные решения обязательно к вам придут. Львы, основные вопросы решатся, и не стоит пока бросаться в новые проекты. Отдыхайте, наслаждайтесь моментом и не верьте странным слухам. Девы, неделя уязвимости и глубокого доверия. Придется предоставить возможность решать другим людям. Вам нужно восстановить силы. Весы, время домашних преобразований и активных решений в сфере недвижимости. Стоит ожидать существенных перемен. Скорпионы, это период погружения в себя. Вы сможете разобраться во многих запутанных вопросах. Это позволит вам многое изменить. Стрельцы, неделя непонимания и хаоса. Не верьте всему, что слышите. Пока многое будет скрыто от вас. Ищите нестандартные решения. Козероги, неделя мелких неурядиц, бытовых сложностей и неудачных поездок. Будьте готовы к сложностям в пути и больше доверяйте близкому человеку. Водолеи. Могут вернуться некоторые старые проблемы и задачи. На этот раз они будут решены с блеском. Это время успеха и радости. Рыбы. Неделя, когда лучше всего работать в союзе с другими людьми. Не доверяйте первому впечатлению. Оно будет неверным.
0: Радио Альфа.

0: 7 часов 32 минуты в Перми. Вы слушаете Радио Альфа. Сейчас для вас выпуск новостей от Полины Поповой.
1: Здравствуйте. Предпосылок для возобновления переговоров между Россией и Украиной в Турции пока нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецком правительстве. В России наметился избыток людей с высшим образованием, считает глава Миноборнауки Валерий Фальков. Министерство видит в этом проблему, поскольку массовое желание школьников поступить в вузы идет вразрез с потребностями рынка труда. В Перми запустили речное судно на подводных крыльях «Колва». В первый рейс до Краснокамска и Усть-Качки борт отправился с полной посадкой. Детям до 15 лет запретили пользоваться соцсетями в ОАЭ. Им нельзя создавать и использовать личные аккаунты. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: О погоде на Радио Альфа. В Перми сейчас плюс 18 градусов. В течение дня облачно. Возможен дождь. Ветер восточный, юго-восточный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 24 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Альфа.

Радио Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: 7:40. Вы слушаете радио «Альфа». Сегодня в День памяти и скорби состоится всероссийская акция «Минута молчания» в 12:15 по московскому времени. Об этом также подробнее расскажем в исторических фактах через 7 минут.
1: Реклама. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
3: ООО «Кама Тревел», Пермь, улица Ленина, 72Б, Огранин 106-594-783-57.
4: Начните получать пенсию в банке «Хлынов» и создавайте свой капитал. Надежный банк, отличная ставка, все сбережения застрахованы. Вклад «Капитал» в банке «Хлынов».
5: Возмещение страховки по банковским вкладам не более 1 400 000 рублей по всем счетам. Подробнее на bank.defizhlynov.rf или по телефону 8 800 250 2 777. АО «КБ «Хлынов». Лицензия номер 254.
6: Звукоизоляция своими руками без навыков строителя? Легко! Звукоизоляционную панель T7 Mini от компании «Геометрия комфорта» сможет смонтировать девушка, бабушка и даже ребенок. Тонкая и эффективная панель устанавливается на раз, два, три и служит долгие годы, обеспечивая тишину и уют в вашем доме. Консультации и расчет по телефону 234-60-04. «Геометрия комфорта», Стахановская, 54В.
7: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
2: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х, детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
5: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3560. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
8: 0+.
0: Дорожная информация на радио «Альфа». Сейчас наблюдаются небольшие проблемы в движении на улице Пушкина от Николая Островского до Комсомольского проспекта, на Космонавта Леонова от железнодорожного проезда до Промышленной улицы тоже транспорт медленно едет, и на Барчининова от Екатерининской до Петропавловской. Общая загруженность дорог оценивается в 3 балла из 10 по версии Яндекс.Карт.
9: Радио «Альфа» 104.1 FM.

Алексей Фатьянов оказались в одной гостинице «Москва». Поэт вспомнил, как однажды в затишье после боя вдруг услышал трели соловья, будто и нет войны, и запомнил этот момент. Мелодию для припева тоже придумал он.

за окном сидит и видит день за днем. Как за окном мелькают дни, они как птицы далеки, одни витают в облаках.

Власти Прикамья опровергли информацию об ограничении продажи топлива. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и в середине часа на радио Альфа. А сейчас инструментальная музыка. Британский струнный квартет «Эскала» по радио.

0: 7 часов и 59 минут в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости.
1: Здравствуйте. Пакистан и Катар, выступающие посредником в переговорах между США и Ираном, опубликовали совместное заявление по итогам первого раунда переговоров в Швейцарии. Среди договоренностей США и Иран согласовали создание комитета по надзору за переговорами. Страны согласовали план достижения финальной сделки в течение 60 дней. Вашингтон и Тегеран договорились поддерживать связь по вопросам Ормузского пролива. Отдельно обговорено прекращение боевых действий в Ливане. Вражеский беспилотник был сбит в Пермском крае. 20 июня средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 57 украинских БПЛА самолетного типа над территориями 11 регионов страны, в том числе в Пермском крае. Один. Эконом-класс жилья в Прикамье исчезнет с рынка. Новостройки эконом-класса в Пермском крае занимают сейчас лишь четверть рынка. Два года назад их доля составляла почти половину, сообщает Пермстат. Сегодня застройщики все чаще делают ставку на комфорт и бизнес-класс. 65% всего нового жилья в Прикамье относится к сегменту комфорт-класса. Еще около 10% бизнес-класс и премиум. Эконом снижается до 25%, пишет РБК Пермь. В Перми от мусора планируется расчистить русло городских рек Ягошиха и Данилиха. В этом году проходят подготовительные изыскания и проектирование. В следующем году начнется расчистка. По данным Минприроды, изучается состояние рек на участках общей протяженностью почти 30 километров. Специалисты обнаружили самые загрязненные участки. На дне находится строительный мусор и автомобильные покрышки. На этом пока все новости. Курс доллара США, объявленный на сегодня Центробанком, 73 рубля 43 копейки. Курс евро 84 рубля 16 копеек. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ИП «Давлетшин» Рустам Рамилевич, компания «Центр металлокровли». В Перми сейчас плюс 18 градусов, в течение дня облачно, возможен дождь, ветер восточный, юго-восточный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 24 градусов.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15, у Сереги вообще 42 метра.
2: Брехня.
3: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера, от метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: Утро с любимой музыкой на радио Альфа. 8 часов 10 минут в Перми, плюс 18 градусов на данный момент. Не холодно совершенно, до плюс 24 в течение дня. Но, как выражают специалисты, продолжается циклоническая деятельность. То есть мы с вами наблюдаем облачность и изредка осадки. Как ранее сообщал гидроцентр ПГНИ, вот подобная ситуация у нас до конца месяца. Через 2 минуты дорожная информация.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8 952 406 22 55.

0: Пишите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Почему автовладельцы выбирают «Шинторг»? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. «Шинторг» – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Васильева, 31. Телефон 295-213. 295-213.
2: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». Третий этаж.
3: Лето. А вы напеваете странные слова? Дачный пробил час, там трава у нас, лето целое, косим трынь траву. В сети магазинов «Инструмент оружия» бензиновая самоходная газонокосилка «Снирекс» всего за 21 550 рублей. Цена действует до 30 сентября этого года. Подробности в магазинах города. Ждем за триммерами и газонокосилками в «Инструмент оружия». Все напасти вам будут трынь трава.
4: Вау, какой у тебя шикарный сад! Ты где взяла столько красоты? Шикарные розы! Где?
5: А это что?
6: Розы на штамбе.
5: Я тоже хочу.
6: Ты что, не знаешь про город роз? Его для нас создал питомник Анны Сашиной. Там все наши побывали. Там реально город роз. Огромный ассортимент роз на штамбе, гортензий, клематисов. С ума можно сойти.
5: Куда ехать?
6: Село Протасы, улица Калужская, 9. Работает ежедневно.
7: Дорожная информация на радио Альфа. Пробки в Перми оцениваются в 4 балла из 10. По версии Яндекс.Карт, серьезных затруднений в движении в городе нет. На Локомотивной улице от Фридриха Энгельса до площади Гайдара время проезда 4 минуты. И столько же на Борчининова, это Екатеринская до Петропавловская. И на Космонавта Леонова от железнодорожного переезда до Промышленной улицы.
8: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: 8:20. Сегодня была самая короткая ночь в году, потому что вчера было летнее солнцестояние, и в северном полушарии наступило астрономическое лето, а в южном, соответственно, зима. И вот с этого момента день будет уменьшаться потихонечку. Через 10 минут новости. Расскажем коротко о главных событиях понедельника.
1: Реклама. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
3: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
2: В Men's Look на Сибирская 7А есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
4: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
2: В Men's Look и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
3: Погнали!
2: perm.menslookstore.ru.
5: Выбираете новый автосервис? Боитесь ошибиться? Приезжайте в ВБС Авто. Мы выполним слесарный или кузовной ремонт любой сложности, решим проблемы с электрикой и обслужим дилерский автомобиль с сохранением заводской гарантии. А для новых клиентов действует скидка 30% на первый заезд до 30 июня. Узнайте условия на сайте abs-auto.su или по телефону 292-1493. АБС Авто. Автосервис, которому доверяют.
6: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
7: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
8: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
9: Если дизельное авто задымил, как трактор старый, заводиться дольше стал и не тянет, как бывало, дизель-сервис «Пермь», как доктор, все болезни излечит. И ваш дизель, как и прежде, своей мощью удивит. Компания «Дизель-сервис Пермь» оказывает полный комплекс услуг по ремонту дизельной топливной аппаратуры, а также капитальному ремонту дизельных двигателей. Пермь, шоссе Космонавтов 401, корпус 8, телефон 239-98-55. 239-98-55.
10: Телефон рекламной службы 259-17-00.
11: Радио «Альфа».

0: Полдевятого, время Пермское, вы слушаете радио Альфа. Понедельник, 22 июня, сейчас для вас выпуск новостей. Полина Попова продолжит далее, потом поговорим о погоде.
1: Здравствуйте. По итогам 5 месяцев этого года Альфа-банк вышел в лидеры среди банков по предложению к продаже коллекторам просроченной задолженности. Объем предложений о таких долгов банками растет вместе с ростом числа банкротств граждан. В Пермском крае на предстоящей неделе ожидается умеренно теплая и дождливая погода. Как сообщает ГИС-центр классического университета, количество осадков может в 2-3 раза превысить норму. 22 июня – День памяти и скорби. Ровно 85 лет назад в 12:15 прозвучало обращение к гражданам о нападении Германии на Советский Союз. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: О погоде на радио Альфа. В Перми сейчас плюс 18 градусов. В течение дня облачно. Возможен дождь. Ветер восточный и юго-восточный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 24 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Альфа.

0: Без 29 вы слушаете радио Альфа. Впереди исторические факты, и героем выпуска станет Владимир Шахрин, бессменный лидер группы «Чайф». Сегодня ему исполняется 67 лет.
1: Реклама.
2: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
3: Брехня.
2: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра, и за один день. Центр металлокровли, Пермь, Героев Хасана 58. Телефон 256 56 00. Код города 342.
5: Банк.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
3: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
2: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
4: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
5: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
4: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
6: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
3: Телефон 236-64-77. ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
7: Нужен надежный забор или металлоизделие под заказ? «Пармасталь». 3D-заборы, сварная сетка, перфолист, запчасти для сельхозтехники. Песчаная 1, склад 10А. Звоните 8-922-645-1513.

0: горячие бани с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.bochki.ru.
1: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысяч рублей, мрамор от 19 тысяч рублей, а также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
2: Дорожная информация на радио «Альфа». Пробки в Перми на данный момент оцениваются в 5 баллов из 10. По версии Яндекс.Карты, вот сейчас на улице Карпинского, от проспекта Декабристов до Стахановской улицы, время проезда 7 минут, на Локомотивную столько же. От Фридриха Энгельса до площади Гайдара, на Вильямса и Писарева, от Гавинской до Карбышева будете ехать 5 минут.
1: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: По образованию Шахрин строитель и в 80-е 9 лет работал монтажником. Он говорит, что это классная профессия, а результаты труда хранятся так долго, что можно ехать с внуками по городу и говорить: «А это твой дедушка строил». Навыки строителя ему пригодились и в своем доме на даче. Владимир Шахрин сегодня играет любимую музыку в любимом городе, а живет с любимой женой, которую встретил более 40 лет назад. Несмотря на огромную популярность, ни он, ни другие музыканты группы не уехали в столицу. Почти у всех жены еще со студенческой скамьи, и это опора и фундамент. И это особенно ясно, когда все собираются у него на даче с детьми, с внуками за длинным-длинным столом.
1: Может,

0: До 1 июля жители Пермского края могут выкупить землю в садовнических товариществах и под гаражами по сниженной цене. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и в середине часа на радио Альфа.
1: Реклама.
2: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одно купил,

0: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов, 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
1: Как хочется стать стройнее, но на спортзал совсем нет времени.
2: Мне бы восстановить тонус мышц, пресс подкачать. Но как вписать тренировки в мой загруженный день?
1: Стройное дело.

0: Звоните 215-9009. Клиника лазерной косметологии на Пушкина 80. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
2: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
1: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
2: Значит так. Берем печь, эти наличники. И чтобы все обзавидовались.
1: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6. Телефон 8-951-924-50-11.
3: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». Третий этаж.
4: «Кама Тревел» приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
5: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранин 106-594-783-57.
6: Любимый, смотри, какие тюльпаны. Прямо как пионы.
7: Красота! Где ты такие нашла?
6: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекцию хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
8: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
9: Телефон рекламной службы 259-17-00.
10: Радио «Альфа».
11: Сейчас на Радио Альфа инструментальная музыка, спонсор выпуска ООО «Эр Сити Хаус», коттеджный поселок Дивногорье.
12: Тишина, гармония, свой дом вблизи от города. В Дивногорье природа подчиняется вашим желаниям. Участки с коммуникациями, единый архитектурный стиль, уют, который вдохновляет. Дивногорье.ру. Ваша мечта рядом.

0: 9 часов утра в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости.
1: Здравствуйте. Пакистан и Катар, выступающие посредником в переговорах между США и Ираном, опубликовали совместное заявление по итогам первого раунда переговоров в Швейцарии. Среди договоренностей США и Иран согласовали создание комитета по надзору за переговорами. Страны согласовали план достижения финальной сделки в течение 60 дней. Вашингтон и Тегеран договорились поддерживать связь по вопросам Ормузского пролива. Отдельно обговорено прекращение боевых действий в Ливане. В России вступили в силу масштабные поправки в Уголовный кодекс, значительно ужесточающие ответственность за изготовление и оборот фальшивых медицинских документов. Главным нововведением стало появление в УК РФ специальной статьи. Она напрямую регулирует ответственность за подделку, сбыт и использование фиктивных справок об отсутствии заболеваний, представляющих опасность для окружающих. Базовая ответственность предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет. Если подделка касается документов об отсутствии опасных инфекций, максимальное наказание увеличивается до 5 лет лишения свободы. Если использование поддельного документа привело к массовому заражению людей или иным тяжким последствиям, виновным грозит до 8 лет. Приемная кампания в российские вузы стартовала 20 июня. В этом году студентами смогут стать около 1,5 миллиона абитуриентов. Абитуриент вправе выбрать до 5 вузов и до 5 направлений подготовки в каждом из них. Одним из главных нововведений приемной кампании стал день тишины. В дни публикации приказов о зачислении абитуриенты не смогут подавать или отзывать согласие на поступление через госуслуги. В министерстве считают, что это позволит зафиксировать конкурсные списки и сделать процедуру зачисления более прозрачной. Пермская художественная галерея вошла в число номинантов национальной туристической премии Russian Traveler Awards 2026. Учреждение представлено в категории «Культурно-исторический объект музей». Премия проводится авторитетным туристическим изданием и в 2026 году состоится в 5-й раз. Она объединяет экспертов отрасли и путешественников со всей страны, которые выбирают лучшие туристические объекты, маршруты, отели и культурные площадки России. Победителей определят по итогам открытого народного голосования и оценки профессионального жюри. Доллар сегодня 73,43, евро 85,16. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Клиника Фомина Пермь». Многопрофильный центр «Клиника Фомина» с вами в любую погоду, без лишних анализов и назначений. В Перми сейчас плюс 18 градусов, в течение дня облачно, возможен дождь, ветер восточный, юго-восточный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 24 градусов.
2: Реклама.
3: Мам, я хочу братика.
4: Клиника Фомина. Мы поможем родиться в вашей мечте.
5: Доказательная медицина и высокие технологии.
6: Эффективность ЭКО с генетикой до 72%.
7: Клиника Фомина. Ребенок будет.
8: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
11: Радио «Альфа».

0: Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: 9.13, время Пермское, вы слушаете радио «Альфа». Начало новой рабочей недели, понедельник, 22 июня, сегодня день памяти и скорби, поэтому без игр, конечно, без невероятного вопроса. Впереди дорожная информация и гороскоп, он у нас на всю неделю.
1: Реклама. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Каждому водителю понятно сразу, где искать запчасти для КамАЗа. И цены отличные, и выбор роскошный. Комплект авто – надежный помощник. Запчасти в наличии, а также под заказ. Быстро привезем все, что нужно для вас. Аккумуляторы, шины, масла для КамАЗа. В комплект авто. Все и сразу. Комплект авто. Приезжайте. Промышленная 22. Звоните. 205-51-91.
3: Неважно, какой у вас автомобиль. Важно, как вы за ним ухаживаете. Автомойка «Кристалл» знает все о чистоте и блеске кузова авто. Доверьте свой автомобиль, не выходя из салона, профессионалам, и получите кристально чистый результат. Немецкий автомоечный комплекс «Кристалл» на Козьмы Минина 10. Телефон 257-50-65.
4: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
5: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3565-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
6: 0+.
7: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Итак, запомните, аппетит приходит во время...
9: Игры! Первый рестобоулинг в ТРК «Спешилов» открыт. 16 дорожек боулинга в формате современного семейного ресторана. Детский и семейный боулинг, корпоративные игры и дни рождения. Рестобоулинг.рф 0+. ООО «Сигма», улица Спешилова, 114, третий этаж.
0: Загруженность дорог в Перми оценивается в 5 баллов из 10. По версии Яндекс.Карты, вот на Локомотивной улице сейчас от Фридриха Энгельса до площади Гайдара время проезда 10 минут. На Попова потеряете 8, от Пушкина до Монастырской, на Фридриха Энгельса от улицы Малкова до Локомотивной будете ехать 5 минут. Это же касается и Мира от Снайперов до Карпинского, и Карпинского от проспекта Декабристов до Стахановской улицы.
10: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Сегодня гороскоп на неделю. Вена, неделя самостоятельности и нестандартных решений. Не рассчитывайте на участие других людей в ваших делах. Возможно, воспаление и небольшие травмы. Тельцы, вы почувствуете, что силы заканчиваются. Может созреть давний конфликт. Не торопите события, и все решится в вашу пользу. Близнецы, неделя удачных поездок. Командировки принесут деньги и откроют новые возможности. Возможно, смена целей или приоритетов. Раки, неделя неопределенности. Вы не сможете определиться с дальнейшими планами. Не торопитесь, нужные решения обязательно к вам придут. Львы, основные вопросы решатся, и не стоит пока бросаться в новые проекты. Отдыхайте, наслаждайтесь моментом и не верьте странным слухам. Девы, неделя уязвимости и глубокого доверия. Придется предоставить возможность решать другим людям. Вам нужно восстановить силы. Весы, время домашних преобразований и активных решений в сфере недвижимости. Стоит ожидать существенных перемен. Скорпионы, это период погружения в себя. Вы сможете разобраться во многих запутанных вопросах. Это позволит вам многое изменить. Стрельцы, неделя непонимания и хаоса. Не верьте всему, что слышите. Пока многое будет скрыто от вас. Ищите нестандартные решения. Козероги, неделя мелких неурядиц, бытовых сложностей и неудачных поездок. Будьте готовы к сложностям в пути и больше доверяйте близкому человеку. Водолеи. Могут вернуться некоторые старые проблемы и задачи. На этот раз они будут решены с блеском. Это время успеха и радости. Рыбы. Неделя, когда лучше всего работать в союзе с другими людьми. Не доверяйте первому впечатлению, оно будет неверным.
0: Радио Альфа.
3: Через 10 минут в эфире новости. Расскажем коротко о главных событиях понедельника.
0: Реклама.
4: Бесплатное ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 770 01. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
6: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
5: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
7: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
8: Телефон 236-64-77.
9: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.

0: Спешите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Блохи, клещи, внутренние паразиты. Защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках «Веточка». Заказывайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
2: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
3: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. ОГРН 106-694-783-57.
4: Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио «Альфа».

0: 9 часов 31 минута. Вы слушаете Радио Альфа. Сейчас для вас выпуск новостей. Полина Попова продолжит далее.
1: Здравствуйте. По итогам 5 месяцев этого года Альфа-банк вышел в лидеры среди банков по предложению к продаже коллекторам просроченной задолженности. Объем предложений о таких долгов банками растет вместе с ростом числа банкротств граждан. В Пермском крае на предстоящей неделе ожидается умеренно теплая и дождливая погода. Как сообщает ГИС-центр Классического университета, количество осадков может в 2-3 раза превысить норму. 22 июня – День памяти и скорби. Ровно 85 лет назад в 12:15 прозвучало обращение к гражданам о нападении Германии на Советский Союз. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: О погоде на Радио Альфа. В Перми сейчас плюс 18 градусов. В течение дня облачно. Возможен дождь. Ветер восточный, юго-восточный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 24 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Альфа.

0: 9:39, время Пермское, через 2 минуты дорожная информация и через 7 исторические факты. В том числе расскажем про минуту молчания, которая сегодня по всей стране пройдет в 12:15 по московскому времени.
1: Реклама.
2: Любимый, смотри, какие тюльпаны, прямо как пионы.
3: Красота! Где ты такие нашла?
2: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекции хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
1: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
4: Выбор огромный, а он один? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСБ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по Закамску, Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
5: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
6: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека.
7: ОГДБОЙ 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
8: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
9: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
10: Ура! Нам 25! Вам подарки забирать! Совершай покупки от 5000 в сети «Инструмент оружия» от брендов «Greenworks», «Filisati», «DCK», «Чемпион», «Хьютер», «Ресанта», «Вихрь», «Зимани», «Дэу», «Санрека», «Линстор» и «Снирекс». И забирай свои подарки. Квадроцикл, бензопилы, газонокосилки, триммеры и перфораторы. 25 подарков для вас. Акция действует до 18 июля этого года в сети «Инструмент оружия». Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения и продавцов консультантов.
0: Дорожная информация на радио «Альфа». В Перми загруженность дорог оценивается в 4 балла из 10 по версии Яндекс.Карт на Локомотивной улице от Фридриха Энгельса до площади Гайдара. Сейчас 7 минут, время проезда. На Попова потеряете 6. От Пушкина до Монастырска и на Монастырска от Осинская до Попова время проезда 6 минут.
11: Радио «Альфа» 104.1 FM.

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 22 июня в России – День памяти и скорби. В 1941 году в эту дату началась Великая Отечественная война. Тогда никто не знал, что битва продлится 1418 дней. В этот день мы зажигаем свечи памяти, а в 12:15 замираем. Это момент, когда в 41-м объявили о нападении. По всей стране сегодня звучат военные песни. Легендарный полководец Георгий Жуков называл любимыми три – «Священная война», «Эх, дороги» и «Соловьи». «Священная война» была написана в первые дни Великой Отечественной, она поднимала дух солдат и стала гимном, ведущим в бой, а «Соловьи» написано уже в конце войны, в ожидании победы и мирной жизни. В 1944-м композитор Соловьев Седой и поэт-фронтовик Алексей Фатьянов оказались в одной гостинице «Москва». Поэт вспомнил, как однажды в затишье после боя вдруг услышал трели соловья, будто и нет войны, и запомнил этот момент. Мелодию для припева тоже придумал он.

0: Пермском крае ожидается выпадение тройной нормы осадков. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и середине часа на радио Альфа. Ну а прямо сейчас инструментальная музыка. Спонсор выпуска ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник Анютины глазки.
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: 10 часов и 1 минута в Перми. Вы слушаете радио «Альфа». Сейчас новости.
1: Здравствуйте. Пакистан и Катар, выступающие посредником в переговорах между США и Ираном, опубликовали совместное заявление по итогам первого раунда переговоров в Швейцарии. Среди договоренностей США и Иран согласовали создание комитета по надзору за переговорами. Страны согласовали план достижения финальной сделки в течение 60 дней. Вашингтон и Тегеран договорились поддерживать связь по вопросам Ормузского пролива. Отдельно обговорено прекращение боевых действий в Ливане. Вражеский беспилотник был сбит в Пермском крае. 20 июня средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 57 украинских БПЛА самолетного типа над территориями 11 регионов страны, в том числе в Пермском крае. Один. Эконом-класс жилья в Прикамье исчезнет с рынка. Новостройки эконом-класса в Пермском крае занимают сейчас лишь четверть рынка. Два года назад их доля составляла почти половину, сообщает Пермстат. Сегодня застройщики все чаще делают ставку на комфорт и бизнес-класс. 65% всего нового жилья в Прикамье относится к сегменту комфорт-класса. Еще около 10% бизнес-класс и премиум. Эконом снижается до 25%, пишет РБК Пермь. В Перми от мусора планируется расчистить русло городских рек Ягошиха и Данилиха. В этом году проходят подготовительные изыскания и проектирование. В следующем году начнется расчистка. По данным Минприроды, изучается состояние рек на участках общей протяженностью почти 30 километров. Специалисты обнаружили самые загрязненные участки. На дне находится строительный мусор и автомобильные покрышки. На этом пока все новости. Курс доллара США, объявленный на сегодня Центробанком, 73 рубля 43 копейки. Курс евро 84 рубля 16 копеек. Полина Попова, служба информации.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Альфа» ООО «Медицинский центр «Флеболог». В Перми сейчас плюс 20 градусов. В течение дня преимущественно облачно. Возможен дождь. Ветер восточный и юго-восточный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 24.
2: Реклама.
3: Сосед? А, сосед, ты чего такой грустный?
2: Болею. Варикоз замучил. А лечиться дорого.
3: Слушай, во «Флебологе» сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8. Не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Уникальная Porsche 911 представила знаменитое автоателье «Зондервунш». Поводом стал выход мультфильма «История игрушек 5». Характеры главных героев перенесли на три модификации. Первая машина – это спорткар в образе космонавта База Лайтера. У него огромный спойлер и аэродинамический обвес. Версию в честь ковбойской девчонки Джесси создали на базе 911-й Targa 4 GTS. Ее интерьер обшит премиальной кожей со вставками из натурального денима, а складная крыша имитирует цвет шляпы героини. И третья машина – купе шерифа Вуди. Чтобы покрасить его, была создана многослойная краска, которая идеально имитирует текстуру старых потертых джинсов. Кажется, будто кузов тканевый, хотя это чистый металл. Скоро эти шедевры продадут на благотворительном аукционе. И пусть владельцам таких Porsche станут единицы, зато оценить кропотливую работу дизайнеров и пересмотреть классику анимации может каждый.
3: Радио Альфа.
4: Реклама.
5: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
6: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
7: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
8: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
7: В Men's Look на Сибирской 7, а есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
9: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
7: В Men's Look и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
8: Погнали!
7: perm.menslookstore.ru.
10: Итак, запомните, аппетит приходит во время...
11: Игры!
12: Первый рестобоулинг в ТРК «Спешилов» открыт. 16 дорожек боулинга в формате современного семейного ресторана. Детский и семейный боулинг, корпоративные игры и дни рождения. Рестобоулинг.рф 0+. ООО «Сигма», улица Спешилова, 114, 3 этаж.
13: Вау, какой у тебя шикарный сад! Ты где взяла столько красоты? Шикарные розы! Где? А это что?
14: Розы на штамбе.
13: Я тоже хочу.
14: Ты что, не знаешь про город роз? Его для нас создал питомник Анны Сашиной. Там все наши побывали. Там реально город роз. Огромный ассортимент роз на штамбе, гортензий, клематисов. С ума можно сойти.
13: Куда ехать?
14: Село Протасы, улица Калужская, 9. Работает ежедневно.

0: компании с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.pochki.ru.
1: Телефон рекламной службы 259-17-00.
2: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с

10 часов и 21 минут в Перми. Гисцентр ПГНИО сообщает о том, что 4 неделя июня, как и 3 предыдущих, ожидается умеренно теплые и дождливые. Самые сильные дожди ожидаются в среду и в конце недели. Но что нас ждет конкретно сегодня, расскажу через 10 минут.

0: 10:31 в Перми. Каждый полчаса на 104.1 FM. Выпуск новостей. Сейчас очередной. Полина Попова продолжит далее.
1: Здравствуйте. Над регионами России за ночь сбили 301 украинские БПЛА. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. НАТО реально готовится к войне с Россией на рубеже 2030 года. Об этом заявил замглавы МИД РФ Грушко, сообщает газета «Известия». Распоряжение с 20 июня продавать бензин только жителям Прикамья оказалось фейком. Якобы документ издал губернатор Дмитрий Махонин. В пресс-службе администрации губернатора края заявили, что такого распоряжения не было. С 23 июня в Перми в историческом парке начнет свою работу выставка под названием «От Бреста до Урала. Первые дни войны». Выставка посвящена героизму как на фронте, так и в тылу в первые дни войны. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде. В Перми сейчас плюс 20 градусов. В течение дня преимущественно облачно. Возможен дождь. Ветер восточный и юго-восточный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Без 20.11 вы слушаете радио «Альфа». Через 7 минут исторические факты. Расскажем про Владимира Шахрина, основателя и бессменного лидера группы «Чайф». Конечно же, кстати, совместно с Владимиром Бегуновым. Сегодня у Шахрина день рождения, ему 67.
1: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8 952 406 22 55.

0: И до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды Мега Секонд Хенд в ТЦ 7 Пятниц. Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. Мега Секонд Хенд. Пермь. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
2: Если дизельное авто задымил, как трактор старый, заводиться дольше стал и не тянет, как бывало. Дизель-сервис Пермь, как доктор, все болезни излечит. И ваш дизель, как и прежде, своей мощью удивит. Компания «Дизель-сервис Пермь» оказывает полный комплекс услуг по ремонту дизельной топливной аппаратуры, а также капитальному ремонту дизельных двигателей. Пермь, шоссе Космонавтов 401, корпус 8, телефон 239-98-55. 239-98-55.
3: А, любимый, смотри, какие тюльпаны, прямо как пионы.
4: Красота! Где ты такие нашла?
3: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекции хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
5: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал ВМАКС и будьте в курсе новинок. 18+.
6: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
7: Телефон рекламной службы 259-17-00.
8: Радио «Альфа».

0: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: 22 июня 1959 в Екатеринбурге, тогда Свердловске, родился Владимир Шахрин. Легенда русского рока, бессменный лидер группы «Чайф». Он начал играть на гитаре и петь еще в школе, а в 10 классе познакомился с Владимиром Бегуновым, и они создали сначала школьный ансамбль, а потом и «Чайф». По образованию Шахрин – строитель, и в 80-е 9 лет работал монтажником. Он говорит, что это классная профессия, а результаты труда хранятся так долго, что можно ехать с внуками по городу и говорить: «А это твой дедушка строил». Навыки строителя ему пригодились и в своем доме на даче. Владимир Шахрин сегодня играет любимую музыку в любимом городе, а живет с любимой женой, которую встретил более 40 лет назад. Несмотря на огромную популярность, ни он, ни другие музыканты группы не уехали в столицу. Почти у всех жены еще со студенческой скамьи, и это опора и фундамент. И это особенно ясно, когда все собираются у него на даче с детьми, с внуками за длинным-длинным столом.

В Пермском крае число миллиардеров за год увеличилось почти втрое. Об этом подробнее расскажем в наших новостных выпусках в начале и в середине часа на радио Альфа. Сейчас слушаем с вами турецкого музыканта Турхан Юксилер. А с вами был Антон Нагибин. Хорошего дня.

0: Перми 10 часов и 59 минут. Вы слушаете «Радио Альфа» с новостями Полина Попова.
1: Здравствуйте. Счетная палата России опубликовала доклад о ходе исполнения консолидированных бюджетов субъектов РФ в январе-мае этого года. Как следует из документа, по состоянию на 1 апреля в консолидированный бюджет Пермского края было зачислено 26,4% от общей суммы собранных налогов. Остальные 73,6% направлены в федеральный бюджет. По объему перечислений собранных налогов в бюджет страны Прикамье занимает 4-е место после Янао, Хмао и Оренбургской области. В Перми на улице Акулова, 81, прекратила работу автозаправочная станция компании «Нефтехимпром». Как пояснили в компании, закрытие связано с передачей объекта городу для реконструкции дороги. Ранее РБК «Пермь» сообщила о том, что в районе Акулова планируют построить 3-й мост. В Прикамье официально объявлены выборы депутатов ЗАГС Собрания Пермского края 5-го созыва. Ранее указом президента РФ был дан старт федеральной избирательной кампании по выборам депутатов Госдумы 9-го созыва. Голосование на выборах в Прикамье пройдет в течение 3 дней, 18, 19, 20 сентября. 14 новых методов лечения вошли в базовую программу ОМС в этом году. Об этом рассказал председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин. Также в базовую программу перенесен один метод, ранее относящийся к разделу 2 высокотехнологичной медицинской помощи, уточнил Баланин. Пишет РИА Новости, теперь сразу несколько сложных и дорогостоящих процедур стали доступны пациентам бесплатно по полису ОМС. При этом гражданам не нужно оформлять отдельные квоты или искать дополнительные источники финансирования, подчеркнул Баланин. Студия «Анимакорд» готовит спин-офф «Маша и Медведя». Мультсериал «Маша и три медведя». Главными героями станут Маша и три новых персонажа – старший, средний и младший медведи. В основе сюжета – темы семьи, родительства, заботы о ребенке. Премьера запланирована на первую половину будущего года. Доллар 73,43, евро 84,16. Полина Попова, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич. Компания «Центр металлокровли». Сегодня в течение дня преимущественно облачно. Возможен дождь, ветер восточный, юго-восточный. 3-5 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 24.
2: Реклама. Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла жалюзи. Закажите забор в центре металлокровли.
3: Стоит недорого, блестит, переливается.
2: Центр металлокровли. Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: Всегда хорошая музыка, Леонид Агутин на Радио Альфа. Помним мы об этой дате в 96-м году. Этот день был объявлен Днем памяти и скорби, 22 июня на календаре. Ну и, конечно, будем стремиться к тому, чтобы в нашей памяти откладывалось как можно больше самых приятных событий. 11:11 в городе, с вами Ирина Плотникова. Доброго утра, впереди МММ, Катин Крю и через пару минут на Радио Альфа Розалин.
1: Реклама. Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом, забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в центре металлокровли.
2: Стоит недорого, блестит, переливается.
1: Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600. 256-5600.
3: Начните получать пенсию в банке «Хлынов» и создавайте свой капитал. Надежный банк, отличная ставка, все сбережения застрахованы. Вклад «Капитал» в банке «Хлынов». Возмещение страховки по банковским вкладам не более 1 400 000 рублей по всем счетам. Подробнее на bank.defis.hlynov.rf или по телефону 8 800 252 777. АО «КБ «Хлынов», лицензия номер 254.
4: Все друзья мне завидуют. Моя жена самая красивая и самая молодая. А то, что мы ровесники, большой секрет.
5: На самом деле у меня тоже есть секрет. Мой секрет – клиника лазерной косметологии.
6: Клиника лазерной косметологии на Пушкина, 80. Самые современные безоперационные способы омоложения. Телефон 215-9009. Клиника лазерной косметологии. Приходите и будьте красивыми. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Мы рады, когда ваш питомец растет здоровым. Растет и веточка. Открыты новые зоомагазины «Ветаптеки» на Комсомольском проспекте 70 и Черняховского 49. Покупайте все необходимое для заботы и здоровья ваших любимцев в зоомагазинах «Ветаптеках» «Веточка». Бронирование на сайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
8: Нужен надежный забор или металлоизделие под заказ? Парма Сталь, 3D-заборы, сварная сетка, перфолист, запчасти для сельхозтехники. Песчаная 1, склад 10А. Звоните 8-922-645-1513.
9: Телефон рекламной службы 259-17-00.
10: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: Шакира на радио Альфа. Музыка, которую мы любим. Клен Карусел продолжит этот музыкальный час. Пока новости с кратким обзором. Полина Попова.
1: Здравствуйте. В понедельник. Сегодня в аэропорту Большой Савино фиксируются задержки и отмены рейсов в Москву. Информация об этом следует из онлайн-табло аэропорта. Пермгорэлектротранс закупает 12 комплектов оборудования для доукомплектования системы звукового ориентирования «Говорящий город». Оно будет установлено в автобусах. В Пермском крае владельцы глэмпингов стали чаще выставлять их на продажу, сообщает интернет-газета. Это текст. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: И о погоде на радио Альфа. В Перми сегодня преимущественно облачно. Возможен дождь, ветер восточный, юго-восточный 3-5 метров в секунду. Плюс 20 градусов сейчас в Перми, днем до плюс 24.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Альфа.

0: Альфа. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Альфа.

0: Как гласит история, эта песня стала самым продаваемым синглом всех времен и даже нашла свое место в книге рекордов Гиннесса. Элтон Джон на радио Альфа 104.1 FM. Далее без перерыва One Republic, Аква и Майкл Джексон. Яркие хиты минувших десятилетий в золотой коллекции.
1: Реклама.
2: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
3: Бесплатное ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 770 01. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Захотите?

0: Спешите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
2: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3560. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
3: 0+. Банька.

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Золотая коллекция. Радио Альфа.
4: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
5: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.clinicaexpert.ru.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: One Republic на радио Альфа в золотой коллекции. И в завершении часа слушаем Planet, спонсор инструментальной музыки ООО Air City House. Коттеджный поселок Дивногорье.
1: Тишина, гармония, свой дом вблизи от города. В Дивногорье природа подчиняется вашим желаниям. Участки с коммуникациями, единый архитектурный стиль, уют, который вдохновляет. Дивногорье.ру. Ваша мечта рядом.

0: Вы слушаете радио «Альфа» 104.1 FM в Перми 11.59. С новостями понедельника. Полина Попова.
1: Здравствуйте. Все операторы, входящие в Российский союз туриндустрии, вновь начали продавать поездки в Объединенные Арабские Эмираты и другие страны Ближнего Востока, сообщает «Известия» со ссылкой на вице-президента этой организации Дмитрия Горина. Рекомендация Минэкономразвития о приостановке продажи туров в страны Персидского залива действовала с 3 марта. Она была введена после начала военной операции США и Израиля против Ирана для обеспечения безопасности туристов. С 1 сентября МРТ можно будет делать без направления от лечащего врача. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ Минздрава. Изменение правил доступа к исследованию позволит упростить процесс диагностики. Пациенты смогут быстрее получать необходимые медуслуги. МРТ чаще всего назначается для выявления заболеваний центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата и ряда внутренних органов. Зацепер в Перми пострадал на железной дороге на станции «Молодежная». 21 июня подросток попытался зацепиться за поезд, чтобы проехать на выступающих частях подвижного состава. В итоге он был госпитализирован с серьезной травмой ноги. Сейчас со следственными органами организована проверка. Выясняются обстоятельства происшествия. В Пермском зоопарке при участии представителей общества слепых и партнеров проекта состоялось торжественное открытие экспозиции «Зоопарк на кончиках пальцев» – тактильный музей для слепых и слабовидящих. Центральной частью экспозиции стали тактильные фигуры животных Пермского зоопарка – африканский лев Леро, амурская тигрица Афина и орангутан Билл. Модели позволяют детально изучить анатомические особенности, пропорцию и текстуру покровов, сообщает интернет-газета «Текст». Чемпионат мира по футболу этого года стал самым посещаемым турниром в истории после трети сыгранных матчей, сообщает Sky News. По информации источника, после 36 из 104 проведенных на Мундиале игр общая посещаемость достигла 2 307 947 зрителей. В среднем на одну игру приходится 64 тысячи человек. Процент заполняемости трибун составляет 99,5%. Чемпионат мира, напомню, проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Доллар сегодня 73.43, евро 84.16. Полина Попова, служба информации.
0: И о погоде на радио «Альфа». Спонсор выпуска ООО «Клиника Фомина Пермь». Многопрофильный центр «Клиника Фомина» с вами в любую погоду, без лишних анализов и назначений. В Перми сегодня преимущественно облачно, возможен дождь, ветер восточный, юго-восточный, 3-5 метров в секунду. Температурный максимум плюс 24 градуса.
2: Реклама. Что для вас самое важное?
3: Чтобы вся семья была здорова.
2: Многопрофильный центр «Клиника Фомина». УЗИ 3D и лабораторные исследования.
3: Клиника Фомина.
2: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Как рассказывал композитор и исполнитель этой песни, саундтрек к фильму «Бандитский Петербург» рождался в творческих муках, но это стоило того. Уже которое десятилетие песня считается настоящей поп-классикой. Игорь Корнелюк на радио «Альфа» 104.1 FM. Впереди «Блэк», и через 2 минуты на радио «Альфа» Алекс Уоррен с новой песней.
1: Реклама.
2: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. В июне от 624 тысяч рублей. У официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 июня 2026 года.
3: Нужен надежный забор или металлоизделие под заказ? «Пармасталь». 3D-заборы, сварная сетка, перфолист, запчасти для сельхозтехники. Песчаная 1, склад 10А. Звоните 8-922-645-1513.
4: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
5: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
6: Любимый, смотри, какие тюльпаны, прямо как пионы.
7: Красота! Где ты такие нашла?
6: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекции хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
8: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
9: Телефон рекламной службы 259 17 00.
10: Радио «Альфа».

0: Золотые хиты Black на радио Альфа 104.1 FM. Возможно, нам иной раз и приходится принимать какие-то решения, которые сжигают все мосты, но, быть может, именно такие решения и позволяют нам двигаться вперед. Уверенности, прекрасного рабочего дня под музыку радио Альфа. Далее Моби, новый хит от Ёлки, песня «Проще». И через пару минут «Имани».
1: Реклама. А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
2: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики – все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
3: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
4: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
3: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
5: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора. Для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин на Магистральной 12Б и Геофизиков 4. 0+.
6: Почему автовладельцы выбирают Шинторг? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. Шинторг – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
7: Лето! А вы напеваете странные слова? Дачный пробил час, там трава у нас, лето целое, косим трынь траву. В сети магазинов «Инструмент оружия» бензиновая самоходная газонокосилка «Снирекс» всего за 21 550 рублей. Цена действует до 30 сентября этого года. Подробности в магазинах города. Ждем за триммерами и газонокосилками в «Инструмент оружия». Все напасти вам будут трынь трава.
8: Телефон рекламной службы 259 17 00.
9: Радио Альфа.

0: Радио Альфа.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Альфа.

0: Любимая музыка, радио Альфа на 104.1 FM, онлайн на alfa.fm.ru и в ваших умных колонках. 12 часов и 32 минуты в городе. С новостями коротко, Полина Попова.
1: Здравствуйте. Банки стали чаще одобрять розничные кредиты россиянам. Доля одобрения по заявкам на розничные кредиты с начала этого года выросла и к началу лета приблизилась к 25%. Тем не менее, банки по-прежнему отклоняют около 3 из 4 обращений за заемными средствами, сообщает газета «Известия». Распоряжение с 20 июня продавать бензин только жителям Прикамья оказалось фейком. Якобы документ издал губернатор Дмитрий Махонин. В пресс-службе администрации губернатора Прикамья заявили, что такого распоряжения не было. В Омске 20 июня прошла торжественная церемония вручения национальной театральной премии «Золотая маска». Пермский край был представлен 3 спектаклями. В номинации «Драматический театр. Большая форма» на премию претендовал спектакль Брезняковского драматического театра «Вава». В номинации «Опера» была представлена постановка Пермского театра оперы и балета «Самсун и Далила». В номинации «Классический балет» спектакль «Орфей» того же театра. Ни один из спектаклей не стал лауреатом. На этом пока все новости. Полина Попова, служба информации.
0: Радио «Альфа» о погоде. Сегодня в Перми преимущественно облачно. Возможен дождь, ветер восточный, юго-восточный 3-5 метров в секунду. Плюс 22 в городе сейчас, днем до плюс 24 градусов.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

Всегда хорошая музыка на радио Альфа.

0: Там, где музыка прежде всего, Энрике Иглесиас на Радио Альфа. И, как вы знаете, друзья, накануне, в воскресенье, 21 июня, был самый длинный день в году, день летнего солнцестояния. Теперь дни идут на убыль. Но все еще мы можем, по крайней мере, до конца этого месяца наблюдать белые ночи. Вы слушаете Радио Альфа. В продолжении часа «Золотая коллекция». Главные хиты прошедших десятилетий в этом выпуске. Hertz, Westlife и норвежское трио Aha.
1: Реклама. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Я водитель. КамАЗ, УАЗ – моя тема. Иногда требуются запчасти. Но с этим нет проблем. Ведь я открыл для себя комплект авто. Склад запчастей для КамАЗ и УАЗ на Промышленной 22. Там отличный выбор. Оригинальные запчасти по хорошей цене. И сотрудники оперативно принимают заказы. Склад запчастей для автомобилей КамАЗ и УАЗ. Комплект авто на Промышленной 22. Телефон 205-51-91.
3: ООО «Комплект авто Пермь». УГРН 116-595-807-09-92.
4: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
5: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ. 7 пятниц. Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые 2 недели. Мега секонд хенд. Пермь. ТЦ 7 пятниц. Третий этаж.

0: компании с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.bochki.ru.
1: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей. А также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действуют системы скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
2: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
3: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Атлантис». Тротуарная плитка.
4: В эфире программа о современных технологиях строительства. Сегодня разберем вопросы о тротуарной плитке на примере компании «Атлантис». На что стоит обратить внимание? Собственное производство, 600-й цемент, щебень, высокая марка бетона, усиленная износостойкая, будет служить 50 лет, гарантия 5 лет. Тротуарная плитка «Атлантис». Отличное качество по доступной цене. Кондратова, Кирова, 29. Телефон 288-7808.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Перми 13:01. Вы слушаете радио «Альфа» с новостями дня. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Военного смысла Беларуси втягиваться в конфликт вокруг Украины нет, сообщил телеканалу «Беларусь» один министр обороны Виктор Хренин. Так он отреагировал на ситуацию на белорусско-украинской границе. Глава военного ведомства указал на напряжение и определенные провокации, в том числе в информационном поле на фоне различных угроз. Министр сказал, что стратегию поведения Минска по невтягиванию в конфликт четко определил белорусский лидер Александр Лукашенко, и республика намерена ее придерживаться. В Госдуме предложили сократить объем отчетности для учителей и врачей. Об этом пишет российская газета. Для школ предлагают ввести единые электронные формы отчетности и обеспечить учебные заведения скоростным интернетом. Также планируют разобраться со случаями, когда учителей привлекают к дополнительной работе, которая не входит в их обязанности без оплаты. Отдельные депутаты намерены обсудить нагрузку на врачей. Сейчас из-за отсутствия единой информационной системы им нередко приходится одновременно вести бумажные и электронные документы. В России изменят правила обучения в старших классах. Обновленный федеральный образовательный стандарт вступит в силу 1 сентября следующего года. Как рассказал РИА Новости министр просвещения Сергей Кравцов, ученики смогут выбирать базовый уровень по всем предметам. Сейчас учебный план должен включать углубленное изучение как минимум 2 дисциплин. Это требование отменят. Кроме того, более прикладными сделают программы по математике, физике, химии и биологии. В перечень результатов обучения также включат навыки работы с технологиями искусственного интеллекта. Проект стандарта Минпросвещения планирует утвердить в июле, при этом в новом учебном году изменений для старшеклассников не будет. В Перми на набережной сегодня в 10 вечера пройдет традиционная акция «Свеча памяти». Пермяки из 1000 зажженных свечей создадут масштабную огненную картину войны, посвященную вкладу Прикамья в Великую Победу. Главным символом единства станет горящая надпись «Пермь помнит». Цены на жилье в России начали стагнировать. В конце весны цены на квартиры в новостройках в большинстве российских городов перестали серьезно расти, пишет «Коммерсант». С января по май новостройки по всей России подорожали примерно на 3%. По словам экспертов, нераспроданное жилье на первичном рынке может негативно сказаться на всем рынке. Охлаждение спроса стало одной из ключевых причин стагнации цен на квартиры в новостройках. Это уже привело к тому, что в ряде регионов распроданное жилье на первичном рынке остается низкой, распроданность ниже нормы зафиксирована в Краснодарском, Приморском и Красноярском краях, Башкирии, Тюменской, Воронежской и Челябинской областях. В завершении выпуска курсы валют: доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «Медицинский центр «Флеболог». Во вторник, 23 июня, в Перми ожидается преимущественно облачная погода, небольшие дожди, ветер переменных направлений слабый. Плюс 17 градусов ночью, завтра днем плюс 20-22.
2: Реклама.
3: Сосед? А сосед, ты чего такой грустный?
4: Болею. Варикоз замучил. А лечиться дорого.
3: Слушай, во «Флебологе» сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8. Не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Альфа».
5: 5 лучших песен о любви на радио «Альфа» украсят ваш день.
2: На радио «Альфа» 5 песен о любви.
0: Только музыка в ближайшие 20 минут, и сегодня в дневной романтиколлекции «Сирил», «Газебом» послушаем Дана Балана, «Реднекс» и Адриана Челентано. Открывает пятерку лучших песен о любви.

0: Кирилл на Радио Альфа в пятерке лучших песен о любви. На этой неделе ожидается тройная норма осадков в нашем регионе. И, как говорят синоптики, сильные дожди ожидаются в среду и в эти выходные. Какой погода будет завтра, расскажу после получасовых новостей. А через пару минут на Радио Альфа. Ace of Base.
1: Реклама.
2: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин. По скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят в семером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1. Для вас.
3: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе Космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
4: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
5: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
4: В «Мэнс Лук» на Сибирской 7А есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
6: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
4: В «Мэнс Лук» и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
5: Погнали!
4: perm.menslookstore.ru.
7: Начните получать пенсию в банке «Хлынов» и создавайте свой капитал. Надежный банк. Отличная ставка. Все сбережения застрахованы. Вклад «Капитал» в банке «Хлынов». Возмещение страховки по банковским вкладам не более 1 400 000 рублей по всем счетам. Подробнее на bank.defizhlynov.rf или по телефону 8 800 252 777. АО КБ «Хлынов». Лицензия номер 254.
8: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
9: А я к веникам его пригляделся. Из канадского и краснодарского дуба.
8: Дверей банных тьма. Резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника. Все есть для бани у Сани.
9: Значит так. Берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
8: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь. Васильева 5/6. Телефон 8-951-924-50-11.
10: Если дизельное авто задымил, как трактор старый, заводиться дольше стал и не тянет, как бывало, дизель-сервис «Пермь», как доктор, все болезни излечит. И ваш дизель, как и прежде, своей мощью удивит. Компания «Дизель-сервис Пермь» оказывает полный комплекс услуг по ремонту дизельной топливной аппаратуры, а также капитальному ремонту дизельных двигателей. Пермь, шоссе Космонавтов 401, корпус 8, телефон 239-98-55, 239-98-55.
11: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые 2 недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». 3-й этаж.
12: Телефон рекламной службы 259-17-00.
13: Радио «Альфа».

0: Любимая музыка Ace of Base на радио Альфа 104.1 FM. Впереди песня, которая вошла в саундтрек мультфильма «История игрушек 5». Тейлор Свифт записала сингл. Послушаем его совсем скоро. Пока новости. С кратким обзором Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Полностью отечественный банкомат может появиться в России уже в следующем году. Об этом российской газете сообщил глава Гознака Аркадий Трачук. Он подчеркнул, что это важный шаг для технологического суверенитета страны. Школа не может отказать ученику в зачислении в 10 класс, если он успешно сдал ОГЭ и получил аттестат. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минпросвещение. Ранее в СМИ сообщалось, что некоторым школьникам стало сложнее попасть в старшие классы. Летом практически 2/3 россиян значительно снижается аппетит, а каждый 20-й при этом утверждает, что чувство голода пропадает полностью. Об этом пишет газета РУС со ссылкой на исследование. Зара Пахметов, служба информации.
0: Радио «Альфа» о погоде. Во вторник, 23 июня, в Перми будет преимущественно облачно, ожидаются небольшие дожди. Ветер в переменных направлений слабый. Ближайшей ночью 17 градусов тепла, завтра днем плюс 20-22.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Раша Хелена на Радио Альфа. Всегда хорошая музыка. И каждый день с 11 утра и до 10 вечера мы слушаем подборку лучших песен минувших десятилетий в золотой коллекции. В ближайшем выпуске Дайда, Лондон Бит и Дирасл.
1: Реклама. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
3: Итак, запомните, аппетит приходит во время...
4: Игры!
5: Первый рестобоулинг в ТРК «Спешилов» открыт. 16 дорожек боулинга в формате современного семейного ресторана. Детский и семейный боулинг, корпоративные игры и дни рождения. Рестобоулинг.рф 0+. ООО «Сигма», улица Спешилова, 114, третий этаж.
6: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
7: Выбираете новый автосервис? Боитесь ошибиться? Приезжайте в АБС Авто. Мы выполним слесарный или кузовной ремонт любой сложности, решим проблемы с электрикой и обслужим дилерский автомобиль с сохранением заводской гарантии. А для новых клиентов действует скидка 30% на первый заезд до 30 июня. Узнайте условия на сайте abs-auto.su или по телефону 292-1493. АБС Авто. Автосервис, которому доверяют.
8: Здорово, когда питомец здоров. Зоомаркет и веточка. Здесь беру лекарства для своего питомца. Пусть все будут здоровы. Планетаздорово.ру. Каталог «Ветаптека». ООО «Гудбой», город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, ОГРН 120-77-00-166-453. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
10: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.klinikaexpert.ru.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете радио «Альфа». В Перми 14 часов и 1 минута. С новостями понедельника Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. С 1 января следующего года в России страховую пенсию по старости будут назначать автоматически без заявления от гражданина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерину Стенякину. Соответствующий проект приказа Минтруда уже опубликован для общественного обсуждения. Политик уточнила, что главный смысл предлагаемых изменений заключается в том, что граждане больше не будут подавать заявления в Социальный фонд России и собирать документы для оформления пенсии. Минпросвещение России анонсировало изменения в работе дошкольных учреждений. Они начнут действовать с 1 сентября. Обновления коснутся разных аспектов. От подбора репертуара для музыкальных занятий до дизайна интерьеров и организации образовательного процесса. Как сообщает Интерфакс, с начала учебного года в детских садах будут применяться новые рекомендации. Они регламентируют выбор песен для исполнения, оформление помещений, содержание программ и методику проведения занятий с дошкольниками. В Госдуме предложили усилить контроль за маркировкой продуктов, которые производители называют полезными. С такой инициативой в Роспотребнадзор обратился вице-спикер палаты Борис Чернышов, сообщает РИА Новости. Депутат отметил, что на упаковках все чаще появляются формулировки вроде «идеальный состав» или «полезный продукт». При этом такие заявления могут быть только маркетинговым ходом и не всегда говорят о пользе товара для здоровья. Чернышов предлагает дополнительно информировать покупателей об этом на упаковке. Кроме того, в Роспотребнадзоре могут проанализировать, насколько распространена такая практика на российском рынке. В Омске 20 июня подвели итоги национальной театральной премии «Золотая маска». Пермский край представляли 3 спектакля в номинации «Драматический театр. Большая форма». На премию претендовал спектакль Березняковского драмтеатра «Вава». В номинации «Опера» была представлена постановка Пермского театра оперы и балета «Самсон и Далила». В номинации «Классический балет» – спектакль «Орфей». Но ни один из пермских спектаклей не стал лауреатом. Российские банки продолжают замену карт международных платежных систем Visa и MasterCard на отечественную Мир, сообщает РИА Новости. Данный процесс происходит плавно. Сбербанки заявили, что заменить такой объем карт в сжатые сроки не представляется возможным. В организации назвали срок замены пластика до 30 года оптимальным для плавного перехода. ВТБанки указали, что в настоящее время доля клиентов с картами международных систем составляет 15%, но показатель постепенно снижается. Замена происходит достаточно быстро, поэтому банки не видят причин для форсирования процесса. ВТБ также реализует стратегию перехода на национальную систему. За прошлый год было заменено около трети карт. В завершении выпуска курсы валют: доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» прогноз погоды. Спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич. Компания «Центр металлокровли». Во вторник, 23 июня, в Перми преимущественно облачная погода. Ожидаются небольшие дожди. Ветер переменных направлений слабый. Плюс 17 градусов ночью. Завтра днем плюс 20-22.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра, и за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: 22 июня 1941 года зловещим вихрем война ворвалась в каждый дом, в каждую семью. Вся страна замерла у репродукторов, из которых слышался голос Юрия Борисовича Левитана.
1: Внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Заявление советского правительства! Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня, 22 июня, 4 часа утра, день объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбардировке города Житомир, Киев, Севастополь, Саунас и другие.
0: Вспомним тех, кто бился с врагом на фронте, воевал в партизанских отрядах, страдал в нацистских концлагерях, кто без сна и отдыха трудился в тылу.

0: Светом благодарной памяти, светом любви нашей, светом скорби нашей пусть озарятся имена родных и близких, отдавших свою жизнь за наше будущее.
1: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа. 104.1 FM.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Вообще никогда не поздно начать заново. Главное, чтобы были ресурсы, а чтобы они были, сохраняем внутреннее спокойствие и уверенность. Вы слушаете «Радио Альфа» в Перми половина третьего с кратким обзором новостей Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Темпы роста случаев ожирения среди школьников младших классов удалось преодолеть в России. Об этом РИА Новости рассказала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. В Госдуме предложили запретить частным лицам и компаниям владеть комплексами фото- и видеофиксации нарушений ПДД. С такой инициативой выступил глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Слово «преддверие» стало самым проблемным на едином госэкзамене в этом году, как пишет РТ. Об этом рассказал глава комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по русскому языку Роман Дощинский. Зара Пахметов, служба информации.
0: Радио «Альфа» о погоде. Во вторник, 23 июня, в Перми будет преимущественно облачно, ожидаются небольшие дожди. Ветер в переменных направлений слабый. Ближайшей ночью 17 градусов тепла, завтра днем плюс 20-22.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Авеню Рокотобастани на радио Альфа 104.1 FM и слушайте нас онлайн на alfa.fm.ru. Далее без перерыва Лимбискит, Шер и Джо Десен. Яркие хиты минувших десятилетий в золотой коллекции.
1: Реклама. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на alfa.fm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Радио Альфа. 12+.
3: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
4: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
3: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
2: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
5: Телефон 236-64-77.
6: ООО «Уралтехника плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
7: Бесплатное ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 770 01. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
9: О, любимый, смотри, какие тюльпаны. Прямо как пионы.
10: Красота. Где ты такие нашла?
9: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекцию хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
11: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
12: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
2: Золотая коллекция. Радио Альфа.
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Атлантис». Тротуарная плитка.
13: Зай, зачем мы едем в Кондратово в «Атлантис»? Тротуарную плитку можно и поближе купить.
14: Ага, ты уже купила поближе. Вся плитка за зиму рассыпалась. Нужно было сразу брать «Атлантис». Гарантия 5 лет. Вон у соседа плитка «Атлантис» 6-й год. А все как новое.
13: «Атлантис»? Надо девочкам рассказать.
15: Тротуарная плитка «Атлантис».

0: коттеджный поселок Дивногорье.
1: Тишина, гармония, свой дом вблизи от города. В Дивногорье природа подчиняется вашим желаниям. Участки с коммуникациями, единый архитектурный стиль, уют, который вдохновляет. Дивногорье.ру. Ваша мечта рядом.

0: Перми 15 часов и 2 минуты. С новостями на радио «Альфа» Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. В Госдуме предложили сделать программу материнского капитала бессрочной, а также расширить возможности для использования этих средств. Сейчас она действует до конца 2030 года, после чего срок программы вновь может потребовать продления, передает ТАСС. Кроме того, предлагается разрешить направлять мат-капитал на ремонт жилья или покупку отечественного автомобиля. Авторы инициативы отмечают, что не все семьи готовы оформлять ипотеку, поэтому им нужны дополнительные варианты использования господдержки. СМИ узнали об испытаниях в Великобритании дальнобойного оружия для ВСУ. Планируется, что оно будет поставлено Киеву. По информации газеты «Телеграф», новые системы способны поражать цели на расстоянии почти 500 километров. Тесты прошли на полигоне на Кембриджских островах. В материале говорится, что экспериментальное оружие оснащено 250-килограммовой боеголовкой и способно летать со скоростью почти 600 км в час. Российские ученые готовят к публикации черную книгу растений, которые могут угрожать здоровью людей, а также сельскому и лесному хозяйству. В нее планируют включить более 500 видов. Работу ведут специалисты Минприроды и Ботанического сада Российской академии наук, пишет российская газета. Подобные издания помогают отслеживать чужеродные растения, которые активно распространяются и вытесняют местные виды. В средней полосе России уже составлена отдельная черная книга флоры. В ней сейчас указано 52 таких растения. Новый общероссийский список планируют выпустить в этом году. В Пермском крае один из жителей владеет 46 квартирами и жилыми домами, у другого в собственности 201 машина. Еще один пермяк зарегистрировал право собственности на 1442 земельных участка. Собственности у одного из жителей региона насчитывается 230 нежилых зданий. Об этом сообщает в курсе РУ со ссылкой на Федеральную налоговую службу. Диагноз «абдоминальное ожирение» ставится мужчине при обхвате талии более 94 сантиметров, женщине при охвате более 80 сантиметров. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Центра эндокринологии. Эксперты рекомендуют делать совместную оценку индекса массы тела и окружности талии. Это более точный индикатор рисков для здоровья, в том числе метаболических и сердечно-сосудистых, онкологических и хронических заболеваний, например, как сахарный диабет второго типа. В прошлом году ожирение было зафиксировано у 36 миллионов россиян, около 7,5 миллионов мужчин и почти 100 миллионов женщин. В завершении выпуска курсы валют: доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: Радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Клиника Фомина» Пермь. Многопрофильный центр «Клиника Фомина» с вами в любую погоду. Без лишних анализов и назначений. Во вторник, 23 июня, в Перми будет преимущественно облачно, небольшие дожди, ветер переменных направлений слабый. Ночью плюс 17 градусов, завтра днем плюс 20-22.
2: Реклама.
3: Мам, я хочу братика.
4: «Клиника Фомина». Мы поможем родиться в вашей мечте.
5: Доказательная медицина и высокие технологии.
6: Эффективность ЭКО с генетикой до 72%.
7: Клиника Фомина. Ребенок будет.
8: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
11: Радио «Альфа».

0: Любимая музыка Наутилус Помпилиус на радио Альфа. И чтобы бодрым шагом идти по жизни как можно дольше, все, что нужно, это, конечно, контролировать свое состояние здоровья. И сейчас ученые говорят о том, что в нашей стране постепенно формируется культура здорового долголетия. И начинается она не в какой-то там старости, а в 30, 40 и 50 лет. Берегите себя и будьте здоровы. Далее на радио Альфа, Surf Mess и Эмили, и чуть позже Майкл Джексон.
1: Реклама. Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Сегодня в лесу настоящий переполох. Проснулся дятел и всех разбудил своим стуком. Металлосайдинг в центре металлокровли – это 100% имитация дерева. Стоит недорого, выглядит на миллион. Металлосайдинг на ваш вкус под бревно, доску и брус. Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-5600, 256-5600.

0: И до 200 тысяч рублей на все автомобили с пробегом. Для тебя, брат, Сатурн Рафта. Звоните 2-555-777. 2-555-777. Подробности в отделе продаж, не оферта.
1: Блохи, клещи, внутренние паразиты. Защитите питомца от неприятностей. Приобретайте препараты для обработки в зоомаркетах, ветаптеках «Веточка». Заказывайте planetazdorova.ru. Каталог «Ветаптека». Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь инструкции. ООО «Гудбой», город Пермь. ОГРН 120-77-00-166-453.
2: Я всегда любуюсь своей мамой. Ее принимают за мою сестру, ведь она такая красивая и молодая.
3: Мой секрет. Клиника лазерной косметологии.
4: Клиника лазерной косметологии на Пушкина 80. Самые современные безоперационные способы омоложения и коррекции фигуры. Телефон 215-9009. Клиника лазерной косметологии. Приходите и будьте красивыми. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Начните получать пенсию в банке «Хлынов» и создавайте свой капитал. Надежный банк, отличная ставка. Все сбережения застрахованы. Вклад «Капитал» в банке «Хлынов».
6: Возмещение страховки по банковским вкладам не более 1 400 000 рублей по всем счетам. Подробнее на bank-хлынов.рф или по телефону 8 800 252 777. АО КБ «Хлынов». Лицензия номер 254.
7: Телефон рекламной службы 259 17 00.
8: Радио «Альфа».

0: Золотые хиты Майкл Джексон на радио Альфа. 15-22 точные местные, плюс 24 градуса сейчас в нашем городе. И в течение этой недели сохранится теплая, но дождливая погода. И пока мы не ждем 30-градусной жары, а может, оно и к лучшему. Здесь на 104.1 FM ждем Уитни Хьюстон, и уже через пару минут на радио Альфа Ума Турман.
1: Реклама. Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
2: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 Пятниц. Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые две недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 Пятниц. Третий этаж.
3: Почему автовладельцы выбирают «Шинторг»? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. «Шинторг» – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Васильева, 31. Телефон 295-213. 295-213.
4: Каждому водителю понятно сразу, где искать запчасти для КамАЗа. И цены отличные, и выбор роскошный. Комплект авто – надежный помощник. Запчасти в наличии, а также под заказ. Быстро привезем все, что нужно для вас. Аккумуляторы, шины, масла для КамАЗа. В комплект авто – все и сразу. Комплект авто. Приезжайте, Промышленная, 22. Звоните 205-51-91.
5: Ура! Нам 25! Вам подарки собирать! Совершай покупки от 5000 в сети «Инструмент оружия» от брендов Greenworks, Filisati, DCK, Champion, Hüter, Risanta, Вихрь, Zimani, Deo, Sunreco, Linstor и Snirex. И забирай свои подарки! Квадроцикл, бензопилы, газонокосилки, триммеры и перфораторы. 25 подарков для вас! Акция действует до 18 июля этого года в сети «Инструмент оружия». Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках вместе проверки и получения у продавцов консультантов.
6: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной, 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы 259 17 00.
7: Радио Альфа.

0: 15.33. В Перми вы слушаете «Радио Альфа» с новостями коротко к этой минуте. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Предпосылок для возобновления переговоров между Москвой и Киевом на территории Турции пока нет, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Анкаре. По его словам, турецкие власти продолжают работать над созданием условий для проведения диалога. В России средний размер пенсии, превышающий 30 тысяч рублей среди неработающих граждан, отмечен в 13 регионах, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные соцфонда. Более половины российских автовладельцев хотели бы улучшить характеристики своих машин. 19% уже внедрили некоторые модификации и всего 28% признались, что ничего не хотят менять. Об этом свидетельствуют данные исследования экспертов бренда «Урал», с которыми ознакомилась газета.ру. Зара Пахметов, служба информации.
0: Радио «Альфа» о погоде. Во вторник, 23 июня, в Перми будет преимущественно облачно, ожидаются небольшие дожди. Ветер в переменных направлений слабый. Ближайшей ночью 17 градусов тепла, завтра днем плюс 20-22.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

Реклама. Занимаетесь ремонтом квартир и коммерческих помещений? Материал нужен сегодня? Компания «Геометрия комфорта» предлагает профессиональные материалы для звукоизоляции. Товар в наличии на складе в городе Пермь. Акустический гипсокартон, звукоизоляционные панели, материалы под натяжной потолок, базальтовые плиты, виброподвесы и остальные необходимые расходники. Ждем вас. Стахановская, 54В. Телефон 234-6004. Геометрия комфорта.

0: бани с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.pochki.ru.
1: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
2: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
3: 0+. Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
4: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
3: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
5: Выбор огромный, а он один? Спешите в дельный магазин. Вас ждет большой ассортимент стройматериалов. Гипсокартон, фанера, ОСВИ, профиль, шифер, профнастил, кровельные материалы, краски, обои, сантехника. При покупке от 10 тысяч рублей доставка по Закамску, Краснокамску бесплатно. Подробности в группе ВКонтакте. 0+.
6: Вау, какой у тебя шикарный сад. Ты где взяла столько красоты? Шикарные розы. Где?
7: А это что?
8: Розы на штамбе.
6: Я тоже хочу.
8: А ты что, не знаешь про город роз? Его для нас создал питомник Анны Сашиной. Там все наши побывали. Там реально город роз. Огромный ассортимент роз на штамбе, гортензий, клематисов. С ума можно сойти.
6: Куда ехать?
8: Село Протасы, улица Калужская, 9. Работает ежедневно.
9: Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на alfa-fm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Радио Альфа. 12+.
10: Золотая коллекция. Радио Альфа.
11: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
12: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми 16:01. Новости на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. На портале госуслуги открылся прием заявлений в вузы через сервис поступления в вуз онлайн. С его помощью абитуриенты могут подать документы, следить за конкурсом и подтвердить согласие на зачисление. Как сообщили в Минцифры, результаты ЕГЭ и сведения о льготах система подгружает автоматически. Отдельно подтверждать их не нужно. Через сервис также можно выбрать работодателя, подать заявку на целевое обучение, а после зачисления присоединиться к чату с будущими одногруппниками. В этом году онлайн-поступление стало доступно иностранным гражданам. Для этого нужно подать заявление через приложение или сайт госуслуг. Приемная кампания в российских вузах, колледжах и техникумах началась накануне. В этом году абитуриентам доступно около 1,5 миллиона бюджетных мест. 14 новых методов лечения вошли в базовую программу ОМС в этом году, сообщил РИА Новости председатель Федерального фонда обязательного медстрахования Илья Баланин. Он уточнил, что благодаря этому ряд сложных и дорогостоящих процедур стал доступен пациентам бесплатно по полису ОМС, без необходимости оформлять отдельные квоты или искать дополнительные источники финансирования. На прошлой неделе министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что каждый россиянин раз в жизни может сдать анализ на наследственные формы дислипидемии. Благодаря ему можно выявить предрасположенность сердечно-сосудистым заболеванием. Четверть ломбардов России в этом году окажется под угрозой закрытия или поглощения, сообщают «Известия». Около половины участников рынка завершили прошлый год с отрицательной или около нулевой прибылью. Это связано с дорогим фондированием и введением лимитов на максимальную ставку, установленных Банком России. Из-за ужесточения условий выдачи займа в банках и микрофинансовых организациях некоторые россияне могут стать клиентами ломбардов. Однако, как считают эксперты, приток не будет большим. В Пермском зоопарке для людей с нарушениями зрения открыли экспозицию «Зоопарк на кончиках пальцев». Тактильный музей для слепых и слабовидящих. Центральной частью выставки стали тактильные фигуры животных, африканский лев Лера, амурская тигрица Афина и орангутан Билл. Экскурсии по данной экспозиции будут проводиться малыми группами, чтобы участники могли детально и без спешки исследовать фигуры животных. Для тактильного изучения также будут доступны перья, рога, шерсть и прочее. Россияне стали меньше опасаться звонков от неизвестных номеров после введения обязательной маркировки вызовов, пишет Лента.ру со ссылкой на исследование. По данным аналитиков, с начала весны доля маркированных звонков от российских организаций каждую неделю растет на 3%. Почти треть участников опроса отметили, что отвечают на такие вызовы спокойнее, потому что заранее видят, кто звонит. При этом 27% считают, что маркировка поможет сократить поток спама и рекламных звонков. В завершении выпуска курсы валют: доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 23 июня во вторник в Перми будет преимущественно облачно и большие дожди. Ветер переменных направлений, слабые температуры нынешней ночью до плюс 17, завтра днем плюс 20-22. Сейчас в Перми 22 градуса.
2: Реклама.
3: Сосед, а сосед, ты чего такой грустный?
4: Болею, варикоз замучил, а лечиться дорого.
3: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересное предложение по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8, не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
3: Выбираете новый автосервис? Боитесь ошибиться? Приезжайте в АБС «Авто». Мы выполним слесарный или кузовной ремонт любой сложности, решим проблемы с электрикой и обслужим дилерский автомобиль с сохранением заводской гарантии. А для новых клиентов действует скидка 30% на первый заезд до 30 июня. Узнайте условия на сайте abs-auto.su или по телефону 292-1493. АБС «Авто». Автосервис, которому доверяют.
4: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые 2 недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». 3-й этаж.
5: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
6: Итак, запомните, аппетит приходит во время...
7: Первый рестобоулинг в ТРК «Спешилов» открыт. 16 дорожек боулинга в формате современного семейного ресторана. Детский и семейный боулинг, корпоративные игры и дни рождения. Рестобоулинг.рф 0+. ООО «Сигма», улица Спешилова, 114, 3-й этаж.
8: Телефон рекламной службы 259-17-00.
9: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа.
1: Музыкальное сопровождение удачного дня.
0: Наслаждайтесь любимым делом вместе с Радио Альфа.

0: Хорошая музыка на радио Альфа.
1: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
2: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, к одному стремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус, цепляясь за ось, не разминуться на одном из перекрестков.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми половина пятого. Новости коротко на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. В Гознаке сообщили о разработке новых технологий, которые могут повысить уровень защиты биометрических паспортов и других документов. Об этом РИА Новости рассказал гендиректор предприятия Аркадий Трачук. Все операторы, входящие в Российский союз туриндустрии, вновь начали продавать поездки в Объединенные Арабские Эмираты и другие страны Ближнего Востока. Об этом ведомостям сообщил вице-президент этой организации Дмитрий Горин. Более трети опрошенных россиян хотели бы не только получить медицинскую помощь, но и выговориться на приеме у врача, чтобы снизить тревогу. Об этом говорится в исследовании фармацевтической компании «Медиасор». Зараб Ахметов, служба информации.
0: На радио «Омега» о погоде на завтра, во вторник, 23 июня. В Перми преимущественно облачно, будет небольшие дожди. Ветер переменных направлений, слабая температура предстоящей ночью до плюс 17, завтра днем до 20-22 градусов. Сейчас в Перми плюс 22.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина 94.

0: бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
1: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
2: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
1: Men's Look на Сибирской 7, а есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
3: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
1: В Men's Look и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
2: Погнали!
1: perm.menslookstore.ru.
4: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная очистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
5: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт «Сити». Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Компания «Богданов Камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей. А также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
7: Золотая коллекция. Радио Альфа.
8: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Атлантис». Тротуарная плитка.
9: В эфире программа о современных технологиях строительства. Сегодня разберем вопросы о тротуарной плитке на примере компании «Атлантис». На что стоит обратить внимание? Собственное производство. 600-й цемент. Щебень. Высокая марка бетона. Усиленная и износостойкая. Будет служить 50 лет. Гарантия 5 лет. Тротуарная плитка «Атлантис». Отличное качество по доступной цене. Кондратова, Кирова, 29. Телефон 288-7808.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 17 часов 2 минуты. На Радио Альфа с новостями Зарап Ахметов.
1: Здравствуйте. Объявивший об отставке премьер-министр Великобритании Кир Стармер никак не зарекомендовал себя с точки зрения российско-британских отношений. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Как пишет РТ, он отметил, что Стармер всегда был сторонником поддержания этих отношений на нулевом уровне. При этом представитель Кремля указал, что новый британский премьер вряд ли будет иметь иную позицию. На фоне приостановки детского отдыха в Крыму организован вывоз детей из лагеря «Артек» к местам их постоянного проживания. Об этом сообщило Минпросвещение во ВКонтакте. Ситуация находится на постоянном контроле. Для решения вопросов создан оперативный штаб, рассказали в ведомстве. Минпросвещение отметили, что на всем пути следования сопровождающих координируют представители спецслужб. Принимаются все необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности детей. Долги по зарплате за прошлый год на сумму более 18 миллиардов рублей были погашены работодателями. Как пишет РТ, об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Выступая на Всероссийском форуме государственных инспекторов труда, она указала, что в прошлом году были восстановлены трудовые права более 320 тысяч человек. Также Голикова отметила, что благодаря внедренному в деятельность инспекции риск-ориентированному подходу стало возможным предупреждение нарушений, не дожидаясь массовых обращений граждан. В Пермском зоопарке для людей с нарушениями зрения открыли экспозицию «Зоопарк на кончиках пальцев». Тактильный музей для слепых и слабовидящих. Центральной частью выставки стали тактильные фигуры животных, африканский лев Лера, амурская тигрица Афина и орангутан Билл. Экскурсии по данной экспозиции будут проводиться малыми группами, чтобы участники могли детально и без спешки исследовать фигуры животных. Для тактильного изучения также будут доступны перья, рога, шерсть и прочее. Каждый пятый опрошенный мужчина в России хотя бы раз брал подработку или искал дополнительный источник дохода ради отношений, свиданий и совместного досуга. Об этом сообщает газета «Рус» со ссылкой на опрос. Большинство россиян считают отношения заметной статьей расходов. Такого мнения придерживается 70% мужчин и 76% женщин. Несмотря на изменения в обществе, финансовая ответственность за свидания по-прежнему чаще ассоциируется с мужчинами. Женщины в целом положительно относятся к идее дополнительного заработка ради отношений. Чаще всего дополнительные деньги россияне тратят на совместный отдых. В завершении выпуска курсы валют: доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек. Зарап Ахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра спонсор прогноза ИП «Давлетшин» Рустам Рамильевич, компания «Центр металлокровли». 23 июня во вторник в Перми будет преимущественно облачно и большие дожди, ветер переменных направлений, слабые температуры нынешней ночью до плюс 17, завтра днем плюс 20-22. Сейчас в Перми 22 градуса.
2: Реклама. Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в Центре металлокровли.
3: Стоит недорого, блестит, переливается.
2: Центр металлокровли, Пермь. Телефон 256-56-00. 256-56-00.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Начните получать пенсию в банке «Хлынов» и создавайте свой капитал. Надежный банк, отличная ставка, все сбережения застрахованы. Вклад «Капитал» в банке «Хлынов». Возмещение страховки по банковским вкладам не более 1 400 000 рублей по всем счетам. Подробнее на bank-хлынов.рф или по телефону 8 800 252 777. АО «КБ «Хлынов», лицензия номер 254.
2: Нужен надежный забор или металлоизделия под заказ? «Пармасталь» 3D. Заборы, сварная сетка, перфолист, запчасти для сельхозтехники. Песчаная 1, склад 10А. Звоните 8 922 645 1513.
3: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
4: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-3560. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
5: 0+.
6: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
7: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
8: О, любимый, смотри, какие тюльпаны, прямо как пионы.
9: Красота! Где ты такие нашла?
8: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекции хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
10: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
11: Краевая мемориальная компания. Производство и установка памятников из натурального камня в Перми и Пермском крае. Гранит от 33 тысяч рублей. Мрамор от 20 тысяч рублей. Предлагаем рассрочку и скидки. Подготовка документов для получения компенсации за изготовление памятников по льготной программе ветеранам войны, участникам боевых действий, СВО, пенсионерам МВД, ФСБ, МЧС, ГУФСИН. 2-888-255.
12: Посмотрим, что в настоящий момент на дорогах Перми. По данным Яндекс.Карт, есть местами затруднения. Самые серьезные на Пушкина от Максима Горького до Куйбышева, на Компросе от Петропавловской до Революции, на Стахановской от Снайперов до Мира, на Ленина от Сибирской до Компроса.
13: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Вас приветствует Уралтехника. Задайте ваш вопрос.
3: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
2: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
4: Уралтехника. Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
5: Телефон 236-64-77.
6: ООО «Уралтехника плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
7: Смотри, Саня-то какие печи продает. Авторской работы.
8: А я к веникам его пригляделся, из канадского и краснодарского дуба.
7: Дверей банных тьма, резные, стеклянные. А какие наличники из можжевельника? Хм, все есть для бани у Сани.
8: Значит так, берем печь, эти наличники, и чтобы все обзавидовались.
7: Магазин «Все для бани у Сани». Пермь, Васильева 5/6. Телефон 8-951-924-50-11.
9: Лето! А вы напеваете странные слова? Дачный пробил час, там трава у нас, лето целое, косим трынь траву. В сети магазинов «Инструмент оружия» бензиновая самоходная газонокосилка «Снирекс» всего за 21 550 рублей. Цена действует до 30 сентября этого года. Подробности в магазинах города. Ждем за триммерами и газонокосилками в «Инструмент оружия». Все напасти вам будут, трынь трава.
10: Почему автовладельцы выбирают «Шинторг»? Все просто. Всегда в наличии под заказ шины и диски для любых авто и спецтехники. Большой выбор, доступные цены, профессиональный ремонт шин любой сложности, оперативно с гарантией. «Шинторг» – это ваша уверенность за рулем. Приезжайте. Промышленная 149/3. Телефон 2-700-700. 2-700-700.
11: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней по Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
12: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б, ОГРН 106-594-783-57.
0: Телефон рекламной службы 259-17-00.
11: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа, 104.1 FM. В Перми половина шестого. Новости коротко на Радио Альфа. Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. С 1 сентября магнитно-резонансную томографию можно будет сделать без направления от лечащего врача. Об этом сообщила ТАСС со ссылкой на документ Минздрава. Изменение правил доступа к исследованию позволит упростить процесс диагностики. Пациенты смогут быстрее получать необходимые медицинские услуги. С 1 июля в России стартует пилотный проект, который позволит гражданам регистрироваться в системе индивидуального учета, оформлять квалифицированную электронную подпись и получать госуслуги, находясь за границей. Студио «Каналь» приступает к разработке мультсериала по мотивам истории о Пеппе Длинный Чулок, сообщает издание Variety. Проект предполагает выпуск 52 эпизодов продолжительностью 11 минут каждая. Авторы задумали представить свежий взгляд на знаменитую повесть Астрид Лингрен о неугомонной рыжеволосой девочке. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио «Омега» погода на завтра, во вторник, 23 июня. В Перми преимущественно облачно, будет небольшие дожди. Ветер переменных направлений, слабая температура предстоящей ночью до плюс 17, завтра днем до 20-22 градусов. Сейчас в Перми плюс 22.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Альфа».

0: Реклама.
1: Устали слушать поющего соседа? Или как играют дети в футбол над вашей головой? Решение есть! Профессиональная шумоизоляция под ключ от компании «Геометрия комфорта». Качественно установим профессиональную звукоизоляцию в любом помещении, в сжатые сроки. Бесплатная консультация и расчет. Звоните 234-6004. «Геометрия комфорта» на Стахановской, 54В. Наслаждайтесь своей жизнью и тишиной.
2: Не важно, какой у вас автомобиль. Важно, как вы за ним ухаживаете. Автомойка «Кристалл» знает все о чистоте и блеске кузова авто. Доверьте свой автомобиль, не выходя из салона, профессионалам, и получите кристально чистый результат. Немецкий автомоечный комплекс «Кристалл» на Козьмы Минина 10. Телефон 257 50 65.

0: Спешите за плиткой в торговый дом «Пирамиды». Ждем вас на Героев Хасана, 105, корпус 71. Звоните 255-33-32.
1: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.

0: горячие бани с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perim.bochki.ru.
1: Где владельцы домашних питомцев чаще всего покупают зоотовары? Правильно, в зоомаркетах «Веточка». Широкий ассортимент зоотоваров по привлекательным ценам. Зоомаркеты «Веточка». Все для здоровья и радости ваших питомцев. Планетаздорово.ру, ветаптека. ООГДБОЙ 614-039, город Пермь, улица Краснова, 32, помещение 2, УГРН 120-770-016-64-53.
2: Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией.
3: Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на alfa-fm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Радио Альфа. 12+.
4: На Радио Альфа дорожная сводка. На 6 баллов сейчас загружено движение в Перми. По данным Яндекс.Карт, самые крупные скопления транспорта на Ленина от Николая Островского до Куйбышева и от Куйбышева до Максима Горького, на Стахановское шоссе Космонавтов до Мира и от моста до Карпинского, на Бродовском тракте от 4-й Липогорской до Героев Хасана, на Героев Хасана от Усольской до Чкалова.
5: Радио Альфа. 104.1 FM.
6: Золотая коллекция. Радио Альфа.
4: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт Пермь».
7: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perim.клиникаэксперт.ру.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио Альфа, 104.1 FM, в Перми, 17 часов 59 минут. С новостями на Радио Альфа, Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба совместно с цифровыми платформами принимает меры для предотвращения спекулятивных перепродаж топлива. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства. В частности, платформа Авито уже скрыла объявление о торговле топливом. В то же время на платформах Озон и Wildberries также запрещена продажа топлива. Попытки создать карточки такого товара блокируются еще на этапе модерации, указали ФАС. В пресс-службе напомнили, что антимонопольное ведомство постоянно проверяет экономическую обоснованность всех составляющих стоимости нефтепродуктов, транспортировки, хранения и сбыта. В случае выявления нарушений ФАС принимает меры реагирования, например, проведены внеплановые проверки крупных нефтетрейдеров по признакам сговора на торгах. В Кремле также прокомментировали тему топлива. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что правительство работает по теме цен на нефтепродукты, ведутся обсуждения и принимаются меры. Для голосования на выборах Госдумы за рубежом будет организовано около 350 избирательных участков. Об этом РИА Новости рассказала официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. Она

0: подчеркнула, что избирательные комиссии сформируются во всех странах, с которыми у России есть дипотношения и работают посольства. Летом могут подешеветь не только овощи, фрукты, ягоды, но и другие продукты. Об этом пишет Life.ru. По словам экспертов, ожидается снижение цен на молочную продукцию, поскольку летом животные больше гуляют на лугу, поэтому у фермеров появляется больше бесплатного корма, и им приходится меньше тратить на их кормление. Кроме того, больше яиц появляется на рынке. Благодаря небольшим фермерам и частникам это тоже помогает ценам снижаться. Кроме того, более дешевым летом становится хлеб и хлебобулочные изделия. В Перми на набережной сегодня в 10 вечера пройдет традиционная акция «Свеча памяти». Пермяки из 1000 зажженных свечей создадут масштабную огненную картину войны, посвященную вкладу Прикамья в Великую Победу. Главным символом единства станет горящая надпись «Пермь помнит». Врачи рекомендовали россиянам заранее подготовить аптечку с самыми необходимыми средствами перед походом на пляж. Отдыхающим советуют положить в аптечку средства от солнечных ожогов, препараты от укусов насекомых и солнцезащитные кремы с SPF от 30 до 50. Также в пляжной аптечке должны быть пластыри, стерильные бинты и антисептики, поскольку на отдыхе легко получить порез, царапину или ссадину. А вот от йода и зеленки специалисты рекомендуют отказаться. Эти средства могут вызвать дополнительное раздражение поврежденной кожи. Не лишними будут и жаропонижающие, противоаллергические и антигистаминные препараты. В завершении выпуска курсы валют: доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек. Зараб Ахметов, служба информации.
1: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Клиника Фомина Пермь». Многопрофильный центр «Клиника Фомина» с вами в любую погоду. Без лишних анализов и назначений. 23 июня во вторник в Перми будет преимущественно облачно и большие дожди. Ветер переменных направлений, слабые температуры нынешней ночью до плюс 17, завтра днем плюс 20-22. Сейчас в Перми 22 градуса.
2: Реклама. Что для вас самое важное?
3: Чтобы вся семья была здорова.
2: Многопрофильный центр «Клиника Фомина». УЗИ 3D и лабораторные исследования.
3: Клиника Фомина.
2: 248-37-19. Александра Матросова, 13.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: Радио Альфа.
1: Если нравится музыка Радио Альфа, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Конечно, вы знаете, что «Лада Гранта» практичная и надежная. Разумеется, вы знаете, что это доступный автомобиль. Но вы точно не знаете, какое специальное предложение действует на него. В июне от 624 тысяч рублей. У официального дилера «Лада» «Сатурн Р Авто» на шоссе Космонавтов 362. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 июня 2026 года.
2: Если дизельное авто задымил, как трактор старый, заводиться дольше стал и не тянет, как бывало, дизель-сервис «Пермь», как доктор, все болезни излечит. И ваш дизель, как и прежде, своей мощью удивит. Компания «Дизель-сервис Пермь» оказывает полный комплекс услуг по ремонту дизельной топливной аппаратуры, а также капитальному ремонту дизельных двигателей. Пермь, шоссе Космонавтов 401, корпус 8, телефон 239-98-55. 239-98-55.
3: Нужен надежный забор или металлоизделие под заказ? Пармасталь. 3D-заборы, сварная сетка, перфолист, запчасти для сельхозтехники. Песчаная 1, склад 10А. Звоните 8-922-645-1513.
4: Я предпочитаю торговый комплекс «Парковый». Ведь там огромный выбор стройматериалов. Сантехника, обои, мебель, ламинат, светильники.
5: Дорогой, ты знаешь, там можно и о скидке договориться, и профессиональную консультацию получить.
4: Так что же мы ждем? Едем на трамвайную 33.
6: Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. Мебель в Олимпе. На Свиязева 39А.
7: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
8: Мотровел, Пермь, улица Ленина, 72Б, Огранин, 106-594-783-57.
9: Вау, какой у тебя шикарный сад! Ты где взяла столько красоты? Шикарные розы! Где? А это что?
10: Розы на штамбе.
9: Я тоже хочу.
10: Ты что, не знаешь про город роз? Его для нас создал питомник Анны Сашиной. Там все наши побывали. Там реально город роз. Огромный ассортимент роз на штамбе, гортензий, клематисов. С ума можно сойти.
9: Куда ехать?
10: Село Протасы, улица Калужская, 9. Работает ежедневно.
11: Расскажу о дорожной обстановке в Перми к этой минуте. По данным Яндекс.Карт, движение в городе загружено на 6 баллов. Сильнее всего на Стахановское, шоссе Космонавтов до Мира и от моста до Карпинского, на Ленина от Попова до Максима Горького, на Попова от Акулова до Луначарского и на Пушкина от Николая Островского до Куйбышева.
12: Радио Альфа. 104.1 FM.

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
2: Брехня.
1: Серега, покажи.
3: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
4: Лето. Самое время прокатиться с ветерком по Каме на речном трамвайчике. Приглашаем на групповые тематические прогулки. Саксофон на закате. Зажигательная дискотека 90-х. Детская анимация и экскурсии по берегам Камы. Расписание и билеты на сайте речнойтрамвайчик.рф.
5: ООО «Камская круизная компания». Город Пермь, Ленина, 72Б. ОГРН 114-595-805-35-60. Акция действует до 30 ноября 2026 года.
6: Ноль плюс.
7: А вы уже слышали про шторы от Жоры? Жаркие скидки до 30% уже действуют. Шьем быстро и качественно. Утром заказали, вечером повесили. Всегда в наличии турецкие ткани, фурнитура и карнизы. Шторы от Жоры. И с установкой помогут. Ждем вас на Ленина, 94.
8: Выбираете новый автосервис? Боитесь ошибиться? Приезжайте в ВБС Авто. Мы выполним слесарный или кузовной ремонт любой сложности, решим проблемы с электрикой и обслужим дилерский автомобиль с сохранением заводской гарантии. А для новых клиентов действует скидка 30% на первый заезд до 30 июня. Узнайте условия на сайте abs-auto.su или по телефону 292-1493. АБС Авто. Автосервис, которому доверяют.
9: Если дизельное авто задымил, как трактор старый, заводиться дольше стал и не тянет, как бывало, дизель-сервис «Пермь», как доктор, все болезни излечит. И ваш дизель, как и прежде, своей мощью удивит. Компания «Дизель-сервис Пермь» оказывает полный комплекс услуг по ремонту дизельной топливной аппаратуры, а также капитальному ремонту дизельных двигателей. Пермь, шоссе Космонавтов 401, корпус 8, телефон 239-98-55. 239-98-55.
10: Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на alfa-fm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Радио Альфа. 12+.
11: Телефон рекламной службы 259-17-00.
12: Радио Альфа.

0: Реклама.
1: Нужно покрасить и обновить? Но вы не знаете, где можно найти все сразу, хорошего качества и по доступным ценам? Спешите в дельный магазин. Все краски и лаки для декора, для дома и дачи, для бани и сауны, по дереву и металлу, для фасада и для сада, для печей и каминов. Дельный магазин. На Магистральной 12Б и Геофизиков 4. 0+.
2: Банька

0: наград.
1: Бронирование по телефону 8-908-258-28-28. ИП Полякова Ольга Олеговна. ОГРН 323-595-800-060-360. Город Пермь.
2: Девочки, вот вам мой совет на эти выходные. Хватайте мужа и детишек. Мы едем отдыхать. Настоящий курорт в городе теперь в шаговой доступности. Курорт Сити. Санаторий, термы, отель и спа. Тут можно и восстанавливаться, и просто отдыхать всей семьей в спа. Летняя зона уже открыта. Представляете, есть бассейн с добавлением настоящей минеральной воды. Термы Плюс и Курорт Сити на Встречной 37. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Итак, запомните. Аппетит приходит во время...
4: Игры!
5: Первый рестобоулинг в ТРК «Спешилов» открыт. 16 дорожек боулинга в формате современного семейного ресторана. Детский и семейный боулинг, корпоративные игры и дни рождения. Рестобоулинг.рф 0+. ООО «Сигма», улица Спешилова, 114, третий этаж.
6: Любимый, смотри, какие тюльпаны. Прямо как пионы.
7: Красота. Где ты такие нашла?
6: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекции хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
8: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал в Макс и будьте в курсе новинок. 18+.
9: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней по Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 тысяч рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
10: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б, ОГРН 106-594-783-57.
11: На радио «Альфа» информация о загруженности пермских дорог оценивается на к этой минуте по данным Яндекс.Карт на 6 баллов из 10. Пробки больше, чем на 15 минут на Попова от Акулова до Луначарского, на Ленина от Попова до Максима Горького, заторы минут на 15 на Стахановской Мира от моста до Советской Армии, на Сибирской от Монастырской до Революции, на Стахановской шоссе Космонавтов до Мира, а также на Луначарского от Компроса до Николая Островского.
12: Радио «Альфа» 104.1 FM.
13: Золотая коллекция. Радио «Альфа».
11: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Атлантис». Тротуарная плитка.
14: Зай, зачем мы едем в Кондратово в «Атлантис»? Тротуарную плитку можно и поближе купить.
15: Ага, ты уже купила поближе. Вся плитка за зиму рассыпалась. Нужно было сразу брать «Атлантис». Гарантия 5 лет. Вон у соседа плитка «Атлантис» 6-й год. А все как новое.
14: «Атлантис»? Надо девочкам рассказать.
16: Тротуарная плитка «Атлантис». Кондратово, улица Кирова, 29. Телефон 288-78-08.

0: Реклама.
1: Заправлять 92-й бензин по 66, а 95-й по 70 можно. А зачем? ГБО за 1 рубль по субсидии Минтранс. И заправка всего 20 рублей за литр. 299-44-44. Автомастер ГАЗ. Меняй бензин на газ.
2: Бесплатное ЭКО в клинике «Мать и дитя Пермь». «Мать и дитя» – это медицинская помощь экспертного класса. А ЭКО – одно из наших профильных направлений. Приглашаем на ЭКО по ОМС из любых регионов. Процедура проводится строго после консультации со специалистом. 8 800 700 7001. Пермь, Екатерининская, 64. Сайт perm.mamadeti.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной

0: Рязанта, Вихрь, Зимани, Деус, Санрека, Линстор и Снирекс. И забирай свои подарки. Квадроцикл, бензопилы, газонокосилки, триммеры и перфораторы. 25 подарков для вас. Акция действует до 18 июля этого года. В сети «Инструмент оружия». Подробности об организаторе и правилах акции, количестве призов, сроках, месте и порядке получения и продавцов консультантов.
1: Компания «Богданов камень». Изготовление памятников из натурального камня с установкой в Перми и Пермском крае. Гранит от 31 тысячи рублей. Мрамор от 19 тысяч рублей. А также ограды, столы, лавки, облицовочные работы. Действует система скидок и рассрочка. Предоставление документов за изготовление памятников льготных категорий. Министерству обороны, ветеранам войны, участникам СВО, боевых действий, пенсионерам силовых ведомств. Звоните 2-789-444.
2: Телефон рекламной службы 259-1700.
3: Радио «Альфа».
4: Спонсор инструментальной музыки на радио «Альфа» ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник «Анютины глазки».
5: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: Радио Альфа, 104.1 FM. Перемь 19:01. На Радио Альфа с новостями Зарап Ахметов.
1: Здравствуйте. На портале госуслуги открылся прием заявлений в вузы через сервис поступления в вуз онлайн. С его помощью абитуриенты могут подать документы, следить за конкурсом и подтвердить согласие на зачисление. Как сообщили в Минцифры, результаты ЕГЭ и сведения о льготах система подгружает автоматически. Отдельно подтверждать их не нужно. Через сервис также можно выбрать работодателя, подать заявку на целевое обучение, а после зачисления присоединиться к чату с будущими одногруппниками. В этом году онлайн-поступление стало доступно иностранным гражданам. Для этого нужно подать заявление через приложение или сайт госуслуг. Приемная кампания в российских вузах, колледжах и техникумах началась накануне. В этом году абитуриентам доступно около 1,5 миллиона бюджетных мест. 14 новых методов лечения вошли в базовую программу ОМС в этом году, сообщил РИА Новости председатель Федерального фонда обязательного медстрахования Илья Баланин. Он уточнил, что благодаря этому ряд сложных и дорогостоящих процедур стал доступен пациентам бесплатно по полису ОМС, без необходимости оформлять отдельные квоты или искать дополнительные источники финансирования. На прошлой неделе министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что каждый россиянин раз в жизни может сдать анализ на наследственные формы дислипидемии. Благодаря ему можно выявить предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям. Четверть ломбардов России в этом году окажется под угрозой закрытия или поглощения, сообщают «Известия». Около половины участников рынка завершили прошлый год с отрицательной или около нулевой прибылью. Это связано с дорогим фондированием и введением лимитов на максимальную ставку, установленных Банком России. Из-за ужесточения условий выдачи займов в банках и микрофинансовых организациях некоторые россияне могут стать клиентами ломбардов. Однако, как считают эксперты, приток не будет большим. В Омске 20 июня подвели итоги национальной театральной премии «Золотая маска». Пермский край представляли 3 спектакля в номинации «Драматический театр. Большая форма». На премию претендовал спектакль Березняковского драмтеатра «Вава». В номинации «Опера» была представлена постановка Пермского театра оперы и балета «Самсон и Далила». В номинации «Классический балет» – спектакль «Орфей». Но ни один из пермских спектаклей не стал лауреатом. Россияне стали меньше опасаться звонков от неизвестных номеров после введения обязательной маркировки вызовов, пишет Лента.ру со ссылкой на исследование. По данным аналитиков, с начала весны доля маркированных звонков от российских организаций каждую неделю растет на 3%. Почти треть участников опроса отметили, что отвечают на такие вызовы спокойнее, потому что заранее видят, кто звонит. При этом 27% считают, что маркировка поможет сократить поток спама и рекламных звонков. В завершении выпуска курсы валют: доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек. Зарап Ахметов, служба информации.
0: На радио «Альфа» о погоде на завтра. Спонсор прогноза ООО «Медицинский центр Флеболог». 23 июня во вторник в Перми будет преимущественно облачно и большие дожди. Ветер переменных направлений, слабая температура нынешней ночью до плюс 17, завтра днем плюс 20-22. Сейчас в Перми 22 градуса.
2: Реклама.
3: Сосед? А, сосед, ты чего такой грустный?
4: Болею. Варикоз замучил. А лечиться дорого.
3: Слушай, во Флебологе сейчас очень интересные предложения по лечению варикоза. Обращайся на Осинскую, 8. Не пожалеешь. Подробности и запись по телефону 2047-888. Медицинский центр «Флеболог». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Альфа».

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Реклама.
1: 10 авто в ряд в Сатурне стоят. Одну купил клиент. Их осталось 9. 9 машин по скидке забросят. Быстро оформили. Осталось их 8. Загранный клиент забежал к нам тайком. Забрал за 600. Вот стоят всемером. 7 машин стоят. Успевай забрать сейчас. 6, 5, 4, 3, 2 и 1.
2: Большая распродажа «Лада» у официального дилера «Сатурн Р Авто» на шоссе. По адресу шоссе космонавтов 362. Ждем вас. Не оферта. Подробности в отделе продаж.
3: Я водитель. КамАЗ, УАЗ – моя тема. Иногда требуются запчасти. Но с этим нет проблем. Ведь я открыл для себя комплект авто. Склад запчастей для КамАЗ и УАЗ на Промышленной 22. Там отличный выбор. Оригинальные запчасти по хорошей цене. И сотрудники оперативно принимают заказы. Склад запчастей для автомобилей КамАЗ и УАЗ. Комплект авто на Промышленной 22. Телефон 205-51-91.
4: О, комплект авто Пермь. УГРН 116-595-807-09-92.
5: Сын, у тебя через месяц свадьба. Костюм купил?
6: Нет, с моим ростом, думаю, найти будет сложно.
5: В Men's Look на Сибирской 7А есть на любой рост. Сидеть будет идеально.
7: А мне на выпускной. Хочу оверсайз.
5: В Men's Look и классика, и кэжуал, и обувь, и аксессуары. Все есть. Оставишь отзыв, подарок получишь. Телефон 203-0906.
6: Погнали!
5: perm.menslookstore.ru

0: бани с гарантией 5 лет. Звоните 259-61-21. Сайт perm.bochki.ru.
1: Любимый, смотри, какие тюльпаны. Прямо как пионы.
2: Красота! Где ты такие нашла?
1: В питомнике растений «Крапива Пермь». В питомнике огромный выбор. Тюльпаны, гортензии, розы на штамбе, клематисы, рододендроны, коллекцию хвойных и, конечно же, ягодные культуры.
3: Питомник растений «Крапива Пермь». Ждем вас. С нами ваш сад станет поистине уникальным. Наш адрес – деревня Шилова, улица Репина, 2. Подписывайтесь на наш официальный канал ВМАКС и будьте в курсе новинок. 18+.
4: Кама Тревел приглашает в круизы из Перми от 3 до 15 дней. По Каме, Волге и Малым рекам. Жаркая Астрахань, веселый Чайковский, таинственная Казань и другие направления от 20 000 рублей. Скидки для пенсионеров и семей с детьми. Все круизы на сайте kamatravel.ru.
5: О, Кама Тревел, Пермь, улица Ленина, 72Б. Огранд 106-594-783-57.
6: Расскажу коротко о дорожной обстановке в Перми. Сейчас движение в городе на 4 балла загружено по данным Яндекс.Карт. Крупнее всего затор на Стахановское шоссе Космонавтов до улицы Мира, на Промышленной от Верхнемулинской до шоссе Космонавтов и на Карпинского от моста до Стахановской.
4: Радио Альфа. 104.1 FM.
7: Это было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте.

0: Радио Альфа.
1: Если нравится музыка Радио Альфа, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Альфа.

0: Реклама. В Перми появилось место, куда заезжают прицениться, а уезжают на новеньком автомобиле. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов 356. Выбирай из более чем 500 проверенных автомобилей. Подробная техническая диагностика и гарантия на целый год. Специальные условия для первых покупателей. Автосалон «Кит» на шоссе Космонавтов. Новый взгляд на автомобили с пробегом. Телефон 8-952-406-2255.
1: Вас приветствует «Уралтехника». Задайте ваш вопрос.
2: Мне бы онлайн-кассу и что еще там положено?
1: Вы обратились по адресу. Наша компания предложит готовые решения по автоматизации торговли. Предоставит необходимое оборудование, расходные материалы, сервисное обслуживание и ремонт.
3: «Уралтехника». Петропавловская, 64. Сайт kkt.perm.ru.
4: Телефон 236-64-77.
5: ООО «Уралтехника Плюс». Город Пермь. ОГРН 104-590-035-88-00.
6: Собственный дом – это живой организм, в котором все инженерные системы должны работать надежно. Сеть магазинов сантехники «Ресан» предлагает. Дренаж под ключ, трубы, геотекстиль, насосы, колодцы, септики. Все в наличии по выгодным ценам в «Ресан». Экономь рядом. «Ресан» теперь в вашем районе.
7: Без лишних слов. Профессионально и надежно. Уже 15 лет мы создаем комфортный климат в вашем авто. Компания «Автоклимат». Монтаж, ремонт любой сложности и обслуживание автомобильных кондиционеров, рефрижераторов. Всегда бесплатная диагностика и комплексная чистка антибактериальными средствами. Устранение неприятного запаха. Компания «Автоклимат». Шоссе Космонавтов 312А. Телефон 2700-297.
8: Скажу я вам честно, ничего не тая. Лучше, конечно, банька своя. Выбери свою баньку на сайте banyavbochke.rf. Разнообразие форм, материалов и размеров на сайте banyavbochke.rf. Любишь в баньке отдыхать? Самое время ее заказать. Вся информация на сайте banyavbochke.rf или по телефону 202-3062. 202-3062.
9: Вау! В Перми открылся новый большой магазин одежды «Мега Секонд Хэнд» в ТЦ 7 «Пятниц». Платье с максимальной скидкой 139 рублей. Футболка с максимальной скидкой 99 рублей. Детская футболка с максимальной скидкой 19 рублей. Новый ассортимент каждые 2 недели. «Мега Секонд Хэнд». Пермь. ТЦ 7 «Пятниц». 3-й этаж.
10: Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на alfa-fm.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Радио Альфа. 12+.
11: Посмотрим быстро, какая обстановка сейчас на пермских дорогах. По данным Яндекс.Карт, наблюдаются местами затруднения. Самые серьезные на Стахановское шоссе Космонавтов до Мира, на Промышленное от Верхнемулинской до шоссе Космонавтов, на Карпинского от моста до Стахановской, на Попова от Монастырской до Екатерининской.
12: Радио Альфа. 104.1 FM.
13: Золотая коллекция. Радио Альфа.
11: Спонсор золотой коллекции «Радио Альфа» ООО «Клиника Эксперт Пермь».
14: Узнайте настоящую причину боли в голове в «Клинике Эксперт». Без боли и рентгеноблучения, комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.clinicaexpert.ru.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Перми 8 часов вечера. Вы слушаете Радио Альфа с новостями Зара Пахметов.
1: Здравствуйте. Военного смысла Белоруссии втягиваться в конфликт вокруг Украины нет, сообщил телеканалу «Беларусь» один министр обороны Виктор Хренин. Так он отреагировал на ситуацию на белорусско-украинской границе. Глава военного ведомства указал на напряжение и определенные провокации, в том числе в информационном поле на фоне различных угроз. Министр сказал, что стратегию поведения Минска по невтягиванию в конфликт четко определил белорусский лидер Александр Лукашенко, и республика намерена ее придерживаться. В Госдуме предложили сократить объем отчетности для учителей и врачей. Об этом пишет российская газета. Для школ предлагают ввести единые электронные формы отчетности и обеспечить учебные заведения скоростным интернетом. Также планируют разобраться со случаями, когда учителей привлекают к дополнительной работе, которая не входит в их обязанности без оплаты. Отдельные депутаты намерены обсудить нагрузку на врачей. Сейчас из-за отсутствия единой информационной системы им нередко приходится одновременно вести бумажные и электронные документы. В России изменят правила обучения в старших классах. Обновленный федеральный образовательный стандарт вступит в силу 1 сентября следующего года. Как рассказал РИА Новости министр просвещения Сергей Кравцов, ученики смогут выбирать базовый уровень по всем предметам. Сейчас учебный план должен включать углубленное изучение как минимум двух дисциплин. Это требование отменят. Кроме того, более прикладными сделают программы по математике, физике, химии и биологии. В перечень результатов обучения также включат навыки работы с технологиями искусственного интеллекта. Проект стандарта Минпросвещения планируют утвердить в июле, при этом в новом учебном году изменений для старшеклассников не будет. В Пермском крае один из жителей владеет 46 квартирами и жилыми домами. У другого в собственности 201 машина. Еще один пермяк зарегистрировал право собственности на 1442 земельных участка. В собственности у одного из жителей региона насчитывается 230 нежилых зданий. Об этом сообщает в курсе РУ со ссылкой на Федеральную налоговую службу. Цены на жилье в России начали стагнировать. В конце весны цены на квартиры в новостройках в большинстве российских городов перестали серьезно расти, пишет «Коммерсант». С января по май новостройки по всей России подорожали примерно на 3%. По словам экспертов, нераспроданное жилье на первичном рынке может негативно сказаться на всем рынке. Охлаждение спроса стало одной из ключевых причин стагнации цен на квартиры в новостройках. Это уже привело к тому, что в ряде регионов распроданное жилье на первичном рынке остается низкой. Проданность ниже нормы зафиксирована в Краснодарском, Приморском и Красноярском краях, Башкирии, Тюменской, Воронежской и Челябинской областях. В завершении выпуска курсы валют: доллар 73 рубля 44 копейки, евро 84 рубля 17 копеек. Зара Пахметов, служба информации.
0: На радио Альфа прогноз погоды. Спонсор выпуска ИП «Давлетшин» Рустам Рамилевич. Компания «Центр металлокровли». Во вторник, 23 июня, в Перми преимущественно облачная погода. Ожидаются небольшие дожди. Ветер переменных направлений слабый. Плюс 17 градусов ночью. Завтра днем плюс 20-22.
2: Реклама.
3: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши любого размера, от метра до километра, и за один день. Центр металлокровли. Пермь. Героев Хасана 58. Телефон 256-56-00. Код города 342.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Альфа.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Новые кроссоверы европейского бренда по цене топ-версии «Лады Весты». Возможно, скоро это станет реальностью. Завод «Юнисон» под Минском запустил крупноузловую сборку трех моделей «Ситроен». Все машины собираются из комплектов, сделанных в Китае. Самый доступный вариант – «Ситроен C3 XR». Его цена стартует от 2 миллионов российских рублей. Компактный кроссовер C5 Aircross и кросс-лифтбэк C5X будут дороже от 2,5 миллионов. Стоит напомнить, в начале прошлого десятилетия «Ситроен» пользовался в России популярностью. Были времена, когда марка продавала у нас более 30 тысяч новых автомобилей в год. А пока в Беларуси выпустили только пробную партию из 48. Но если будет спрос, производство станет более масштабным. Как говорится, процесс пошел.
0: Радио «Альфа».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Лен, придется встраиваться в заданные рамки, хотите вы этого или нет. Один день вполне можно потерпеть. Тельцы, внезапно сыграют альтернативные решения и источники дохода. Не стесняйтесь обращаться за помощью в случае надобности. Близнецы, не стоит принимать окончательных решений. Лучше будет оставить зазор, который позволит совершить любой маневр. Раки, самообладание. Без него будет никак. Думайте дважды, прежде чем что-то предложить или на что-то согласиться. Львы, если вы позволите себе нарушить договор или схитрить, можете ожидать, что и с вами поступят точно так же. Девы, гармония возможна только в очень узком коридоре. Шаг вправо, шаг влево, и можно ожидать ссоры, даже истерик. Весы, будет важна вторая половина дня. Не нагружайте себя чрезмерно утром. Скорпионы, чувство меры поможет избежать неприятностей. Это касается как еды горячительного, так и непредвиденных трат и обещаний. Стрельцы, какие-то процессы подойдут к концу. Будьте внимательны и не делайте резких движений, чтобы не испортить то, что было сделано. Козероги, не все будет зависеть от ваших личных усилий. Улучшения, так же как и материальные результаты, будут неполными. Водолеи. Одной из ваших задач будет избежать двоякого толкования ваших слов или документов. Абсолютно все требует фиксации на бумаге. Рыбы, доверяйте логике, а не чувствам. Эмоции могут завести вас очень далеко от нужной дороги.
0: Радио Альфа.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции. Радио Альфа, ООО «Атлантис». Тротуарная плитка.
2: В эфире программа о современных технологиях строительства. Сегодня разберем вопросы о тротуарной плитке на примере компании «Атлантис». На что стоит обратить внимание? Собственное производство, 600-й цемент, щебень, высокая марка бетона, усиленная и износостойкая, будет служить 50 лет, гарантия 5 лет. Тротуарная плитка «Атлантис». Отличное качество по доступной цене. Кондратова, Кирова, 29. Телефон 288-7808.

0: Спонсор инструментальной музыки на радио Альфа ООО «Air City House». Коттеджный поселок Дивногорье.
1: Тишина, гармония, свой дом вблизи от города. В Дивногорье природа подчиняется вашим желаниям. Участки с коммуникациями, единый архитектурный стиль, уют, который вдохновляет. Дивногорье.ру. Ваша мечта рядом.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 23 июня во вторник в Перми ожидается преимущественно облачная погода, небольшие дожди. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 17 градусов, завтра днем плюс 20-22.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Радио Альфа». Музыка, которую мы любим.

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Радио Альфа. Мы всегда онлайн на alfa.fm.ru.
1: Say, there's always two sides to every story.

0: Золотая коллекция. Радио Альфа.
1: Спонсор золотой коллекции Радио Альфа ООО «Клиника Эксперт». Пермь.
2: Узнайте настоящую причину боли в голове в клинике «Эксперт». Без боли и рентгенооблучения комплексная МРТ-диагностика структур головного мозга, артерий и вен со скидкой 30% от прайса. Позаботьтесь о своем здоровье. Запись 215-3003 или на сайте perm.клиникаэксперт.ру.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: confess, got to give. Is this a dream, the dream I had of you? Спонсор инструментальной музыки на Радио Альфа ИП Старикова Анна Олеговна. Питомник растений «Анютины глазки».
1: Все растения вашего сада в питомнике «Анютины глазки». Широкий ассортимент многолетних цветов, хвойных, лиственных, плодовых деревьев и кустарников. Скидки и акции весь сезон. Ждем вас каждый день. Лобанова, Луговая 5Б.

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 23 июня во вторник в Перми ожидается преимущественно облачная погода, небольшие дожди. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 17 градусов, завтра днем плюс 20-22.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Лена, придется встраиваться в заданные рамки, хотите вы этого или нет. Один день вполне можно потерпеть. Тельцы, внезапно сыграют альтернативные решения и источники дохода. Не стесняйтесь обращаться за помощью в случае надобности. Близнецы, не стоит принимать окончательных решений. Лучше будет оставить зазор, который позволит совершить любой маневр. Раки, самообладание. Без него будет никак. Думайте дважды, прежде чем что-то предложить или на что-то согласиться. Львы, если вы позволите себе нарушить договор или схитрить, можете ожидать, что и с вами поступят точно так же. Девы, гармония возможна только в очень узком коридоре. Шаг вправо, шаг влево, и можно ожидать ссоры, даже истерик. Весы, будет важна вторая половина дня. Не нагружайте себя чрезмерно утром. Скорпионы, чувство меры поможет избежать неприятностей. Это касается как еды горячительного, так и непредвиденных трат и обещаний. Стрельцы, какие-то процессы подойдут к концу. Будьте внимательны и не делайте резких движений, чтобы не испортить то, что было сделано. Козероги, не все будет зависеть от ваших личных усилий. Ухудшения, так же как и материальные результаты, будут неполными. Водолеи, одной из ваших задач будет избежать двоякого толкования ваших слов или документов. Абсолютно все требует фиксации на бумаге. Рыбы, доверяйте логике, а не чувствам. Эмоции могут завести вас очень далеко от нужной дороги.
0: Радио «Альфа».

0: На радио «Альфа» прогноз погоды. 23 июня во вторник в Перми ожидается преимущественно облачная погода, небольшие дожди. Ветер переменных направлений слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 17 градусов, завтра днем плюс 20-22.
1: СМИ «Радио Альфа» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрированы Управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Альфа. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: СМИ «Радио Альфа», зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Альфа. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Альфа.

0: Радио Альфа. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 104.1 FM. Радио Альфа.

0: СМИ «Радио Альфа». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Пермскому краю. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 591207 от 23 апреля 2018 года.
1: Для слушателей старше 12 лет.